0: живет всем назло.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе – здоровье. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Сергей Любавин.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кирилл.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.

Наплевать, что ушла жена, а главное, чтоб не ушли долги. Слышишь, мам, ты у меня одна, вот такие-то пироги. Слышишь, мама, не плачь, постой, я устал от рисковых дам, а я сроднился навек с тобой, мой заснеженный Магадан. Так что, старая, извини, не поеду с тобой.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

плечо. Провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо.

0: Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
0: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
0: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все 3 формулы в составе «Командера», как 3 высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
0: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Комарам пришел Капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
2: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
3: Спокойно, ведь есть «Муротокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
2: Да, «Муротокс». Больше никаких муравьев.
3: Рекомендую.
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешных отношениях России и Казахстана. Взаимодействие двух государств идет по восходящей, отметил президент на встрече с руководителями международных информагентств в рамках экономического форума в Петербурге. Путин сообщил, что Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Чукоткой и Аляской. Документ будет подписан представителями России и США в пятницу, 5 июня. «Это будет один из больших инфраструктурных проектов между странами», сказал он на полях Петербургского международного экономического форума. Ранее Дмитриев рассказал, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за 8 лет. Американский президент Дональд Трамп назвал эту идею интересной. Отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов, пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей, а на Ближнем Востоке период сильной жары. Стало дешевле проживание в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило от 6% до 15%. Ранее россиянам также назвали страны, где можно уложиться в пляжный тур до 100 тысяч рублей. Среди таких направлений Абхазия и китайский остров Хайнань. Россиянка Мира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос. Это первый финал большого шлема в карьере 19-летней спортсменки. В полуфинале Андреева в двух сетах разгромила украинку Марту Костюк. В субботу она встретится с 24-летней полькой Майей Хвалинской, которая сотворила еще одну сенсацию, обыграв в другом полуфинале россиянку Диану Шнайдер. Для России это шанс на первый женский титул в Париже с 2014 года, когда побеждала Мария Шарапова. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань стоит 10 рублей 95 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 17, ветер восточный 2 метра в секунду. Далее утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Как жаль, что сегодня пятница и впереди два дня расставания, подумал я, но потом вспомнил, что мы сегодня работаем до 13, и мне сразу же стало легче. Дорогие друзья, с вами утреннее шоу в формате 2D, которое сегодня утреннее дневное шоу в формате 2D. И здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра. Здравствуйте.
1: Прекрасной пятницы, наши любимые радиослушатели. В календаре сегодня у нас много странненьких праздников. Например, день резиновых уточек в ванной, день солнечных зайчиков, день кетчупа. Ну, а если переходить к серьезным праздникам, то сегодня Всемирный день охраны окружающей среды, день эколога и день образования российской полиции. Поэтому мы всех от всей души поздравляем.
0: Ну что ж, и чтобы поставить логическую точку в череде странненьких праздников, позволь мне это сделать.
1: Ну, давай.
0: Сегодня пятница, хоть и не 13-е, но все же. И хотя работать мы будем до 13-ти, с днем рождения обычно поздравляют человека раз в году, что как бы естественно, так, ты понимаешь, да? Но как человека можно поздравить с днем рождения вне этой даты? Вот. И наши радиослушатели, твои замечательные друзья, возглавляемые Газорезом, все посчитали. И сегодня, Марина, ровно 13 333 дня, как ты родилась и появилась на свет.
1: Боже мой, зачем ты это?
0: Дальше идет признание. Наша любимка, мы без тебя уже не представляем утренние эфиры и концерты в Питере. Всех тебе благ и счастья.
1: Как будто день рождения.
0: 13 333, красивое и счастливое число.
1: Где мои подарки?
0: С днем рождения, Мариночка. А Газорез?
1: Где
0: подарки? Спрашивает именинница наша сегодняшняя.
1: Вы меня удивили, потому что я-то сегодня смотрю календарь Едвиги Карловны, а там Леонтий Коноплянник.
0: Вот.
1: А вот она.
0: А на Леонтия тебе, видишь, сколько исполнилось. Единичка, остальные тройки. Это все вот про тебя. Ладно, спасибо. Спасибо. Спасибо нашим.
1: Дорогие друзья, впереди будут нормальные новости, которые вы проспали.
0: Нормальная игра. Черный ящик, которую невозможно угадать.
1: Ну и паранормальный гороскоп, конечно же, который точно всегда сбывается.
0: Всем еще раз желаем доброго утра.

0: новости.
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Марина посмотрела грустно на новости, которые пришли на ленты нашего телетайпа к этому моменту.
3: Твоего телетайпа.
2: Моего, вымышленного телетайпа, который вижу только я один. Больше никто его не видит. Ладно, Чукотский автономный округ, дорогие друзья, признан регионом России с самой высокой пенсией по старости. Это данные социального фонда. Общероссийский показатель средней пенсии здесь превышает 27 тысяч рублей. Вот. Но это по стране, да? А на Чукотке эта сумма более чем 45 тысяч рублей.
3: Все бы в этой новости
2: везде
3: было
2: по стране.
3: Прекрасно,
2: 27, Чукотка
3: бы...
2: 45.
3: Все бы в этой новости, Артем, было
2: если
3: прекрасно.
2: Если бы не стоимость килограмма огурцов, да, 44 тысячи рублей.
3: Невероятные цены там и на зелень, и на овощи, и на фрукты, и вообще.
2: Но
3: на
2: по
3: все.
2: Факту то же самое.
3: Жить на Чукотке дорого.
2: По факту то же самое, например, вот в Швейцарии, да? Все говорят, что там невероятно высокие зарплаты, друзья. Но когда вы платите за бургер с колой в известном ресторанчике быстрого питания порядка там 30-50 долларов, то вам уже не кажется высокими зарплаты там. Правильно?
3: Ну да. Ну, по идее, там же в Швейцарии пасутся коровы, можно подоить корову, сделать сыр. Ну, если ты...
2: Ну,
3: местный.
2: Наверное, да.
3: И ты умеешь это делать.
2: Да.
3: Так, ладно, я вроде как обещала вам какие-то приятные, интересные
2: вменяемые
3: новости.
2: Вменяемые. Давай.
3: Ну, например, работодатели предложили штрафовать за завышенные зарплаты в вакансиях. Более 60% соискателей сталкивались с тем, что реальная зарплата оказывалась ниже заявленной, и за это предлагают ввести ответственность. Я видела, что почти 500 000 штрафы для компаний будут за это, потому что они на сайтах объявлений пишут: о, зарплата.
2: Нам требуется сварщик, зарплата 500 тысяч. Приходит,
3: да, да,
2: сварщик.
3: Да, вот эти вот новости.
2: Месяц
3: а ему
2: отработал, ему 120.
3: 120.
2: Да, да, нормально.
3: Ну, на самом деле, это правильно. Люди это должны писать честно.
2: Везде это называется развод.
3: Да.
2: Почему здесь... Как бы это было до сих пор вполне себе нормальная практика, очень странно. Частые объятия могут вызывать у котов стресс.
3: Когда люди обнимаются, а коты на это смотрят, или когда котов тоже обнимают?
2: Когда люди обнимают котов.
3: А-а-а.
2: Да.
3: Кошки,
2: кошки ценят очень личное свое пространство, а навязчивая ласка, предлагаемая им нами, способна негативно сказаться на их эмоциональном состоянии и самочувствии. А у них может наступить выгорание, им понадобится кошачий психолог очень быстро.
3: Зоопсихолог, это да. Дороже, чем обычный психолог, поэтому, но на самом деле я с этим не соглашусь. Мне кажется, коты любят обнимашки.
2: Не все, не все.
3: Хотя ты
2: и не от всех людей.
3: Как им, котам неудобно, когда мы к ним подходим и берем их на ручки.
2: Да. Ну,
3: то есть у них же там, они как в космосе.
2: Да.
3: Невесомость и все такое.
2: Но, тем не менее, коты, видишь, разбираются в людях, и они тоже не даются обниматься вот всем подряд.
3: А бы кому?
2: А бы кому.
3: Ну, молодцы,
2: и
3: правильно
2: надо
3: делают коты.
2: Надо заслужить любовь, чтобы подойти и пообниматься.
3: Это может стать твоей новой песней. Заслужить любовь. Это звучит прям как...
2: Нет, подожди. У меня еще с этими песнями, которые
3: старые
2: уже...
3: Старые еще не вышли.
2: Еще старые не опубликованы сейчас.
3: Но я тебе уже предлагаю подумать о новых. А ученые, Артем, испекли хлеб из мумии. Мумия ледяного человека Эдси найдена была в Альпах в 91 году. И она до сих пор продолжает удивлять и радовать ученых. Исследователи обнаружили, что в тканях этого человека, который жил более 5000 лет назад, сохранились живые микроорганизмы, включая необычные холодолюбивые дрожжи. И вот на этих дрожжах сделали
2: ой,
3: хлеб.
2: Ой, боже мой, мы еще к хлебу из саранчи не привыкли, вот. А нам уже предлагают хлеб из мумии. Ну что это такое, ребят?
3: Замесили тесто, испекли хлеб, добавив вот эти вот закваску из этих дрожжей.
2: Ну, прекрасные новости.
3: Ты попробовал такое?
2: Нет, конечно, ты же знаешь, я брезгливый в этом
3: какой
2: плане.
3: Какой вывод мы можем сделать из этих новостей?
2: Из этих новостей
3: хочется
2: мы можем...
3: Хочется обнять котика.
2: Нет, из этих новостей можно сделать один вывод. Вы прослушали новости, но в голове ничего не осталось, потому что ничего
3: хлеб
2: полезного.
3: Хлеб из мумии?
2: Не, ну только
3: не обнимать кота?
2: На Чукотку надо ездить, если хотите пенсию.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, дорогие друзья, это игра «Черный ящик» на радио «Шансон». И если вы готовы, то я прошу внести «Черный ящик» в студию.
2: Заношу, но как-то тяжеловато.
1: Тяжеловато сегодня, да, потому что ты впихнула невпихуемое в этот ящик практически.
2: А как ты хотел. Сегодня, на самом деле, если у нас всю неделю то улицы были, то дома, то виды спорта. Сегодня это вполне осязаемая предмет, штучка, да. Которая, в принципе, довольно-таки много весит. Бывает разные. И что меня удивило, я вообще думала, что это как-то связано с печкой.
1: Да?
2: Ну, почему-то
1: мне так... А я думал, что это как-то связано с животными.
2: Что? А, ну, с животными, да, но не только. А, это устройство, которое имеет несколько интересных аспектов, которые связаны с историей, с конструкцией и с культурными контекстами. А, это активно использовалось еще в Древнем Египте. А, так, что еще можно сказать, чтобы не совсем вам подсказать? Археологи находят изображения этого и на фресках, и на рельефах, и в других памятниках искусства того времени.
1: Кирпич, дымоход, ухват, пуанты, качели, вот такие варианты.
2: Изначально это изготавливали из дерева и кожи, потом перешли на металл, а сейчас вообще это делают из полимеров. Рыцари часто это ломали. Чтобы,
1: друг об друга или как они это ломали?
2: Чтобы колесница противника не поехала.
1: Угу. То есть можно было вывести колесницу противника, сломав вот эту штуку, которая сегодня в черном ящике.
2: И поэтому во времена крестовых походов это было таким важным элементом. Сломай вот это вот.
1: Пика, седло, копье, ступица. Вот такие варианты пока. Сундук какой-то надо было сломать, колесо.
2: В конструкцию вот в эту входит то, как иногда обзывают высоких людей.
1: Пандус. А вон пандус пошел.
2: Нет.
1: Оглобля.
2: Ну вот это состоит
1: прям близко,
2: из оглобли.
1: Да? Близко.
2: То есть оглобля там тоже
1: совсем
2: есть.
1: Горячо. Подвеска, шпалера.
2: В современном сельском хозяйстве встречаются телескопические. Они могут регулировать длину, и есть дополнительные боковые ответвления, что можно прям вот... Ну вот то, что ты, как это и подразумевал. Еще даже раньше была на железной дороге профессия, которая была образована от этого слова. Представляешь? Это
1: дубина,
2: используется...
1: жердь.
2: На паровозах.
1: Шпала.
2: Нет, все мимо. Еще это используется в автомобильных прицепах. А еще есть разные пословицы, например, и фразеологизмы, связанные с этим словом. Часто это используется, ну, в общем, что можно по-разному трактовать один и тот же закон. Есть такое вот известное выражение. Что, кто-нибудь догадал, нет?
1: Ну да.
2: Так, ну что ж, мы тогда молчим.
1: А я не знаю, ты особо не спрашиваешь.
2: А еще в некоторых деревенских общинах считалось доброй приметой передать раскрашенное. Вот это вот молодоженам и пожелать им благополучия и достатка в новой семье.
1: Ну, я бы не хотел, чтобы...
2: Идеальный свадебный подарок.
1: Да, я не думаю, что сегодня кто-то все-таки на свадьбу принесет дышло.
2: Загадали мы дышло сегодня.
1: Дышло. И Максима мы поздравляем. Максим был первым, но у Максима на аватарке, кроме буквы М, ничего нет. Номера телефона у Максима нет. Фиолетовая аватарка. Максим написано латиницей. И вот это все,
2: Максим,
1: что мы
2: если вы
1: знаем
2: поняли,
1: про Максима.
2: Что речь идет о вас, и вы писали, что это дышло, тогда пишите свой номер телефона, мы вам подарок отправим.
1: Дышло! Было сегодня, дорогие друзья, в черном.
2: Ну, ты и дышло.
1: Так не говорят.
2: Ну, оглобля говорят.
1: Оглобля говорят.
2: Ну, вот это...

0: Это поможет создать благоприятную атмосферу, чтобы мужчины и женщины прямо на работе могли искать друг друга.
1: А может, они на работе будут работать, а не искать
0: Марина,
1: друг друга?
0: Марина, одно другому не мешает. Есть обеденный перерыв, есть какие-то перекуры, есть какие-то паузы в работе. В конце концов, есть корпоративы и прочее, прочее, прочее. Просто сейчас люди знакомятся исключительно онлайн, что не очень безопасно, потому что, ну, куча мошенников и
1: это
0: так
1: Валентина
0: далее.
1: Это Валентина Матвиенко так сейчас.
0: Да.
1: Ты ее цитируешь.
0: Естественно. Поэтому работодатели должны задуматься о специальной службе.
1: Конечно, а зачем службам? Вот ты отправляешь кому-то рабочее письмо в юридический отдел.
0: Так.
1: А там в конце у тебя после подписи идет такая: меня зовут там так-то.
0: И фоточка.
1: Так-то,
0: фоточка.
1: Я люблю вот это.
0: Да.
1: И вот
0: и фотография
1: это. И типа вечером я свободна. Вот так?
0: Ну,
1: и юрист такой считает это письмо и думает:
0: нет,
1: так.
0: Марина, так не будет.
1: А как будет?
0: А будет, Марина, по-другому. Будет служба знакомств на работе.
1: Это служба через отдел кадров?
0: Это через специальный отдел, Марина. Не надо вот притягивать всякие отделы, бухгалтерию, кадры, юридические.
1: А какой отдел будет заниматься?
0: Специальная служба.
1: Ну,
0: читай. Знакомств.
1: Крупная компания.
0: Новая.
1: Там уже есть
0: служба.
1: Какие-то должности.
0: Нет, новая будет служба.
1: Ну, то есть это как
0: новый
1: в фильме «Одиноким» предоставляется общежитие.
0: Новый департамент, понимаешь? Mm-hmm. Новый департамент, который, кстати, очень даже будет полезен. Я почему зацепился за эту новость?
1: Почему?
0: Потому что мы с тобой на бархатном шансоне с 24 по 30 октября тоже хотели бы организовать некую службу знакомств.
1: В смысле хотели бы организовать?
0: Я предложил это сделать в виде игры «Любовь с первого взгляда».
1: Так.
0: Ты была против и сказала, что никакие игры не нужны. А наше начальство нас с тобой услышало и сказала: поддерживаем идею Артема. Нужна игра «Любовь с первого взгляда». А?
1: Да, так
0: каково?
1: И было, дорогие друзья. Поэтому, если вы еще в поиске и понимаете, что до октября, скорее всего, ваш поиск продлится, то заходите на сайт radioshanson.ru, читайте подробности про бархатный шансон, приобретайте путевки уже сейчас, и тогда в октябре Артем Демин найдет вам вторую половинку.
0: Нет.
1: Ну, как нет?
0: Артем Демин и Марина Дымова, во-первых, а во-вторых, не найдет вам вторую половинку, а поможет найти вам вторую половинку.
1: Ну, вот это вот ты
0: мы не гарантируем.
1: Сбавляешь градус.
0: А я и не поднимал.
1: Я вот считаю, что у меня легкая рука. Я могу познакомить двух
0: не
1: людей,
0: могу.
1: И они будут жить вместе долго и счастливо.
0: Серьезно?
1: Конечно.
0: Ах ты, розочка.
1: Я
0: ты
1: не розочка.
0: Себе это вот и наш.
1: Я к тому, что действительно у нас это с мамой семейной. У нас у нее тоже такая же легкая рука. Есть много людей, которых она познакомила. Они вместе и счастливы.
0: Марина, так может быть, ты вообще занимаешься
1: поэтому ты вот
0: не
1: говоришь,
0: тем,
1: что это
0: надо.
1: Какие-то должны быть игры или конкурсы. А
0: да.
1: Я считаю, что это должно... Я вот я та самая служба знакомств.
0: То есть просто надо записываться к тебе на прием?
1: На корабле именно.
0: Сколько стоят твои услуги? Сваха-то наша.
1: Нет, я принимаю только лучи добра, Артем.
0: Лучи добра. Ну, берите с собой евро на 200 лучей добра.
1: Если говорить про лучи, тут синоптики рассказали о температуре и воды на российских курортах. И пока, оказывается, она слишком холодная для массового купания, но единичные случаи, когда люди купаются и говорят: хорошая водичка, бодрит.
0: Угу.
1: Вот такие случаи есть. В общем, в Анапе плюс 18, Геленджик плюс 17 вода, в районе Калининграда на Балтике плюс 16.
0: Это вообще дубак.
1: В Сочи плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты всего плюс 12.
0: Ну, это не,
1: а почему
0: невозможно.
1: Никто не говорит про Волгу, про Акуэ? Вот это что же наши такие курорты?
0: Да, тебе, ну, тебя-то больше интересует, я так понимаю.
1: Дон.
0: Дон.
1: Ну, понимаешь, Дон в районе Липецкой области, мне кажется, не это, синоптики не измеряют температуру.
0: Почему?
1: Ну, потому что она там всегда, я думаю, градусов
0: дубак.
1: 19.
0: Всегда дубак. Да?
1: Ну, не все, не знаю, мне нравится. Я люблю бодрящую водичку. Это всегда заряжает. Ты всегда думаешь, может, я просто позагораю.
0: Но не поплаваешь уже так. Я имею в виду минут 10 вот так, чтобы он на расслабоне.
1: Почему не поплаваешь?
0: Ну, сведет что-нибудь от холода. Нет?
1: Не, ну, Артем, я не знаю, что там у тебя сводит.
0: У меня обычно сводит.
1: Ты человек уже в возрасте.
0: У меня есть что свести, Марин. Просто вот чем.
1: Татуировки?
0: Да.
1: Дорогие друзья, вроде бы мы все новости вам успели рассказать, но если что-то останется, то у нас до 13 времени немного.
0: Ой, мы сегодня вам столько всего расскажем, вы даже не представляете. Главное, Не переключайтесь.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Когда впереди дальняя дорога, а в планах рыбалка или отдых на природе, попутчика нужно выбирать надежного, чтобы и в грязь, и вброд, и на крутой подъем без лишних вопросов. Включайте программу «Дави на газ». Дмитрий Малыгин познакомит вас с кроссовером повышенной проходимости «G-Tour T1». Проверит в деле его умный полный привод и разберется, чем этот автомобиль способен удивить даже бывалых водителей. Слушайте в эфире «Радио Шансон» с 5 по 11 июня 2026 года. 18+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: июня дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Дымова и Демин на «Радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Пятница на календаре. 5 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите все накопившиеся мелкие дела, чтобы в выходные вы могли уже полностью расслабиться и заниматься тем, что нравится. Ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
2: Тельцы, неизбежно масса хлопот, но силы вас хватит на все. Главное, верьте в себя, и все получится. Совет ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Близнецы, возможно, неожиданные, но приятные известия. Если от близких вас ждет весьма захватывающий вечер, подготовьтесь к нему и послушайте песню «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Раки, рабочие дела вас порадуют. Вы незаменимый и ценный сотрудник, так что вы точно на своем месте и не нужно сомневаться. Ваша песня «Тату на сердце» Аллы Рид.
1: Львы, надо срочно раздать все имеющиеся долги и научиться планировать свой бюджет. Ваша песня «Потанцуем» Михаила Бублика.
2: Девы, идеальное время, чтобы придумать себе планы на выходные. Не сидите дома, вам точно нужны приключения, а ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
1: Весы, высока вероятность резких изменений в жизни. Утешает одно, любой из них будет позитивным для вас. Ваша песня в эту пятницу «Джокер» Стаса Михайлова.
2: Скорпионы, звезды обещают вам отличный день, ваши семейные сокровенные желания сбудутся, получайте удовольствие от жизни. А ваша песня «Застольная» Таисии Повали.
1: Стрельцы, сегодня, к сожалению, не ваш день. Возможно, какие-то мелкие конфликты абсолютно на пустом месте. Но совет дня ловите в песне «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Козероги, оптимальное время для деловых переговоров и романтических свиданий. Ваша песня в эту пятницу «Арестованный дым» Владислава Медяника.
1: Водолеи, вскоре многие из вас могут найти источники новых доходов. Сегодня у вас будет достаточно сил и возможностей, чтобы добиться любой цели. И ваша песня «Сладкая» Виктора Дорина.
2: Рыбы, старайтесь не перегружать выходные дни важными делами. Будьте внимательны в своих расчетах и реагируйте на все с юмором. А ваша песня в эту пятницу «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Радио Шансон всем желает легкой и музыкальной пятницы. Ну и, конечно, мы всех приглашаем на праздник душевной музыки и настоящего веселья на легендарную всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй».
2: Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится уже 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио Шансон. В прошлом году билеты закончились за месяц. В этом году нас ждет грандиозный концерт, поэтому задумайтесь о покупке билетов уже сейчас. Заходите на сайт radioshanson.ru. Там все подробности, список артистов, а возрастное ограничение 12+.
1: Ну, конечно, обязательно выступят Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, Евгений Григорьев, Воровайки, Владимир Ждамиров и многие-многие другие.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем будет облачно с прояснениями, температура плюс 20, вечером малооблачно и плюс 18, а ночью ясное небо и 11 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: «Радио Шансон».
6: Магадан. Значит, опять домой.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с президентом России в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. После выступления состоится дискуссия, в ходе которой участники пленарного заседания ответят на вопросы. В прошлом году такое заседание длилось более 4 часов, из них почти час была речь президента России. Закрытие российско-финляндской границы продлевается на неопределенный срок. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Финляндии. Решение действует до дальнейшего уведомления, говорится в пресс-релизе финского МВД. Пункты пропуска с финской стороны были закрыты 15 декабря 2023 года. В Хельсинки это объяснили тем, что Россия якобы умышленно пытается спровоцировать миграционный кризис, направляя нелегальных мигрантов из третьих стран в Финляндию. В Московской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Открылись сотни загородных и пришкольных лагерей. Для участников смен разработали спортивные, творческие, языковые и военно-патриотические программы. Организаторы рассчитывают обеспечить полноценный отдых и развитие для тысяч детей в летний период. По данным профильных ведомств, средняя стоимость путевки в лагеря Московской области составляет от 80 до 100 тысяч рублей. Для жителей Москвы действуют специальные городские программы поддержки. Официальный курс валют на пятницу. В заключении выпуска: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань стоит 10 рублей 95 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 19, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воды в Москва-реке плюс 16. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, у вас новые очки?
2: Да, Людочка, доктор прописал.
1: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
2: Кого их, Людочка?
1: Утреннее шоу в формате 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в столице. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго, преддоброго. Или не очень, Марина?
1: Очень доброго.
0: Очень, да, хорошо.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Пятница на календаре, 5 июня. Лето входит в свои права. Настроение у всех легкое, приятное и интересное. И Валентина Матвиенко тоже, видимо, с игривым настроением считает, что следует организовать службу знакомств на работе. И заниматься этим должны компании. И это поможет создавать благоприятную атмосферу в коллективе, чтобы мужчины и женщины могли легко найти друг друга и на работе, не отрываясь от производства, как говорится. Так как сейчас люди знакомятся только онлайн, по мнению Валентины Матвиенко,
0: это небезопасно.
1: И, в общем, и надо работодателям задумываться о том, чтобы появилась в офисах, в компаниях такая специальная служба знакомств.
0: В общем, на радио Шансон такую службу знакомств готова возглавить Марина Дымова.
1: Ну, нет, не так вообще-то. Мы хотим у вас узнать, как вы считаете, нужно ли это на работе? Вот представьте, допустим, или вы
0: действительно... Нет, давай размышления, все аргументы потом, после
1: песни.
0: Не
1: аргументы, а просто готовы ли вы, чтобы у вас на работе такая была служба? Вам это интересно, вам это нужно, или все-таки на работе нужно работать?
0: Ну а как представляет себе работу этой службы Марина Дымова, она расскажет нам уже совсем скоро. Да, Марин? +7 909 955 103 0. Пишите.

0: шансон, реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрый день.
9: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что раньше люди находили друг друга на разных мероприятиях, где, цитирую, химия начинается и знакомство, и потом, возможно, замужество. Возможно, это я добавил. У Валентины Ивановны просто замужество потом. У нее категорично все. Корпоративы просто существуют. Это уже от Марины Дымовой, да? Корпоративы просто существуют.
2: Я просто не могу понять, зачем это на работе. То есть, допустим, есть крупный холдинг, либо просто какая-то там маленькая компания.
1: У нас крупный холдинг.
2: У нас, да.
1: Крупный холдинг. Но неужели тебе помешало бы, если бы была у нас на работе служба знакомств?
2: Слушай, скажу тебе честно, я бы не хотела связать свою жизнь с сотрудником радио.
1: Почему?
2: Ну, потому что я считаю, что люди должны быть из разных миров, а не так, что все варятся в одной каше. И я даже вот эту историю со служебными романами почему не люблю и не поддерживаю, потому что, ну... Не надо, надо держать котлеты как-то в разных...
1: От двух, в разных контейнерах. Этот контейнер для котлет...
2: Ну, в общем, как это? Яйца должны быть в разных лукошках.
1: Корзина.
2: Так можно
1: в лукошках, ну, можно и в лукошках.
2: Ну, в общем, я просто считаю, что вот... Помнишь, фильм «Одиноким предоставляется общежитие»?
1: Что-то уже второй раз, ну, с этим общежитием.
2: Ты смотрела, это просто
1: ты выехала
2: это
1: уже
2: просто из мой из любимый фильм. Там так. Была женщина одна, которая вот, ну, легко она могла сводить между собой людей. И ей все писали письма. Я хочу такого-то встретить, я хочу такого-то. И она устраивала какие-то свидания.
1: Себя в общежитии?
2: Да. И начальник общежития пришел, что хотел сначала разогнать, а потом он понял, что счастье, ну, как бы, что счастье людей многих именно в том, что есть такие люди, которые кого-то с кем-то могут познакомить. Но проблема в том, что это не должно происходить на работе, понимаешь? Одно дело, я вот верю, что, допустим, кто-то тебя с кем-то познакомил, да, люди знают, какая ты, люди знают, какой там мужчина, и они понимают, что, ну, как будто бы между ними что-то может быть. А вот так, что на работе какая-то служба, то есть для кого-то это будет обязанностями рабочими.
1: Но не все так размышляют, как ты. Не
2: ну,
1: всем.
2: Типа надо
1: стоп,
2: закрыть план,
1: стоп,
2: KPI,
1: стоп,
2: понимаешь?
1: Теперь я говорю.
2: Давай.
1: Тебя было время, теперь я свою точку зрения высказываю. Я считаю, что, Марина, не все размышляют, как ты, и не все против брака с сотрудником компании. Не все девушки и не все мужчины считают, что яйца должны храниться в разных корзинах или, цитирую, тебя в разных лукошках. Ты понимаешь? Да. Вот, поэтому я тебе хочу... Так, спокойно, истерику прекратить.
2: Я о том подумала.
1: Прекратить истерику. Прекратить истерику. В общем, дорогие друзья, я чисто топлю реальность сегодня за то, что такие службы нужны. Я ничего не вижу плохого в том, что будет какой-то департамент, который поможет найти сотруднику компании вторую половинку внутри самой же компании. В этом нет ничего плохого. По моему мнению, это никак не будет связано с работой. Никак не будет отвлекать от работы. Наоборот, будет экономить
2: конечно,
1: время.
2: Конечно. Все будут шашни крутить.
1: Будут экономить время. Да не будут шашни крутить.
2: Почему тогда в некоторых крупных компаниях вообще под запретом служебные романы, а? Почему?
1: Потому что это мешает
2: работе.
1: Вопрос.
2: Дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу? Нужна ли вам на работе служба знакомств?
1: Сейчас просто разберусь с тобой. Жестко.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие. 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: о сокровенном.
1: Ну, какая жаркая у нас сегодня дискуссия разворачивается в студии радио «Шансон». Мы с Мариной не можем прийти к общему знаменателю, а наши радиослушатели не могут этого сделать вдвойне.
2: Службы знакомств на работе.
1: Служба знакомств на работе.
2: Специальный отдел, который будет у каждого на работе.
1: Я считаю, это было бы классно.
2: Ну вот смотри, пишет тебе Надежда, ну и мне тоже, и всем
1: вам. Давай, давай.
2: А нет предела фантазии у наших законодателей, наверное, начнут и в Госдуме делать службу знакомств. А представляю службу знакомств в ателье. Вот у нас, например, девочки в основном работают, мальчиков раз-два и обчелся. Кто захочет без помощи постороннего человека познакомиться и сам? Интересно, как это вообще будет выглядеть там, где коллективы, ну, в основном,
1: нет,
2: например,
1: в ателье
2: женщины.
1: Это не будет работать.
2: Анкеты, что ли, будут
1: мы
2: заполнять?
1: Мы говорим про компании, про крупные дальше компании. Ателье не является крупной компанией. Крупная компания...
2: А если это сетевое ателье?
1: Где, я говорю еще
2: и
1: раз.
2: Есть главный офис. Нет, ну серьезно, там тоже может быть больше 100 человек работают. Просто они в разных...
1: Я таких ателье не знаю.
2: Есть сетевые компании, так же, как и прачечные службы. То есть ты видишь только как потребитель.
1: Есть там людей, ты не видишь, если они в разных концах Москвы, и считаешь, что
2: ну,
1: это
2: вот,
1: все
2: смотри,
1: ерунда вообще.
2: Пишет нам, продолжает Надежда, можно понять, когда родные и друзья пытаются познакомить близких людей, найти для них счастливую вторую половинку. Посторонним людям на это абсолютно плевать, лишь бы платили зарплату. И они будут имитировать активную деятельность и будут людей же обвинять, что это они не хотят обрести свое счастье. Наверное, и черный список заведут на злостных незнакомщиков. Марина, Артем, вот вы же пробовали людей знакомить. Во что это вылилось? И неужели это так просто? Взять и кого-то между собой
1: Марина
2: познакомить?
1: Марина считает, что просто познакомить, потому что у нее есть специальный дар. И этот дар ей передался от ее мамы.
2: Нет, но если бы мне за это, допустим, платили деньги, и это было бы моей ежедневной обязанностью, ну не факт, что я бы от этого получила. Потому что, ну, это же должно все. Я же не ангел, который Купидон
1: ты
2: или кто.
1: Не ангел, но
2: нет,
1: для
2: я к тому,
1: меня...
2: что, понимаешь, действительно, когда это становится работой, то есть у них какой-то план. Например, HR-отдел, им же нужно там позвать на собеседование столько-то человек. И тут то же самое. Устроить там, допустим, в месяц сколько-то свиданий.
1: Не
2: показать
1: знаю, не
2: результаты.
1: Знаю.
2: Сколько семей вылилось, сколько потом
1: вылилось,
2: детей.
1: Вылилось? Куда вылилось?
2: Ну, смысле,
1: из бутылки вылилось?
2: Вылилось из вот этого отдела знакомства.
1: Так, Марина нам пишет. Я 25 лет работаю бок о бок со своим мужем. Из них 22 с половиной года мы вместе. У нас трое детей. Я по натуре соратник. Поэтому трудиться бок о бок со своим мужем мне очень даже комфортно. Но к службам знакомств отношусь очень и очень настороженно, потому что любовь — это действительно химия, пишет Марина. Марина, но ведь химия чаще всего и возникает в таких местах, где люди соприкасаются чаще всего друг с другом. Потому что вы не можете прийти...
2: А что химия? Это страсть для какой-то интрижки ненадолго? Или
1: нет.
2: Химия — это прям любовь
1: процесс.
2: Одна и на
1: да,
2: всю жизнь?
1: Да, это процесс. Нет, не на одна.
2: Но просто люди часто путают.
1: Нет, и одна то, что... любовь на всю жизнь так бывает крайне редко.
2: Но
1: бывает,
2: к этому
1: но
2: надо
1: крайне
2: стремиться
1: редко.
2: Все-таки.
1: Не знаю,
2: ну,
1: не уверен.
2: Просто некоторые же могут, ну я кошечка, у меня 9 жизней.
1: Так, доброе утро. Я работаю в крупной сетевой компании, поскольку работаю в управлении. Я знаю практически всех своих сотрудников. Считаю, что нет смысла знакомиться на работе, потому что есть практика. У меня есть знакомые, которые работают вместе. Получается так, что дома о работе, на работе о доме. И это не есть хорошо. Это уже мнение от Марии.
2: Ну вот, в этом
1: ну,
2: есть доля
1: да,
2: истины.
1: Да, есть,
2: ну
1: а есть и другие точки зрения, понимаешь?
2: А вот смотри, Ольга нам пишет, мы с мужем и познакомились на отдыхе, турбаза 11 июня будет 24 года, на то мы стоим. А что касается служебных романов и знакомств на работе, я считаю, что это опасно быть вместе 24 часа, так и до выгорания недалеко. И неинтересно, потому что общие проблемы и даже пообсуждать нечего.
1: Александра пишет, это очень хорошая идея, потому что я познакомилась с будущим мужем на работе, прожили с ним 40 лет, работали на одном производстве. Сестра также познакомилась на работе с мужем, тоже 40 лет живут вместе. В советское время династии продерживались на производствах, так что ведущая глубоко не права. Поняла ведущая. Сделала.

Автомобилисты предпочитали седаны и прочие хэтчбеки. В современном высокомобильном мире жизнь каждый день бросает новые вызовы, успеть с ответом на которые можно только на поистине универсальном автомобиле. Так, у различных марок стали появляться модели, претендующие на ту самую универсальность. Но есть одна проблема. Создать по-настоящему многофункциональный автомобиль может лишь та марка, которая максимально сфокусирована на концепции отсутствия преград и безграничной свободе перемещения. Сегодня я открываю цикл программ именно про такую марку. Встречайте Jetour. Первое, на что обращаешь внимание, это нейминг. С этим, к сожалению, часто бывают проблемы. Когда я впервые услышал название Jetour, не видев ни одной модели, понял, что идейные вдохновители вложили в это название стремление к крутым и комфортным путешествиям. Были ли опасения, что мои предположения не оправдаются? Конечно. Летом 2023 года автомобили начали появляться у дилеров и на тестах у представительства Jetour. Проехав несколько тысяч километров на всех моделях, я понял, что смысл, вложенный в звучное имя, полностью оправдан. Модельный ряд любого автопроизводителя составляется с учетом запросов самых разных потребителей. Jetour не исключение, и у каждого в линейке находится свой любимчик. Появился он и у меня. Завтра, в это же время, в следующей программе, я расскажу, какая из моделей Jetour стала моим фаворитом и почему так произошло. Не переключайтесь, будет интересно.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Откровенно, сокровенно.
13: Откровенно о сокровенном.
14: Итак, нужны ли вам службы знакомств на работе? Вот как можно в двух словах охарактеризовать сегодняшнюю
15: Артем
14: тему?
15: Артем считает, что нужны.
14: Я считаю, что не помешает.
15: Но
14: абсолютно.
15: Ты мне скажи, это будет отдельная служба или все-таки на HR-отдел это все можно, на отдел кадров это все повесим?
14: Тебе это важно? Ну
15: да.
14: Какая разница, на
15: кого
14: повесить?
15: А мне интересно, как это будет работать. То есть ты такой классный, давай.
14: Мне не интересно, как это будет работать. Мне интересно, чтобы это работало и приносило свои результаты. А кто этим будет заниматься?
15: Ну, то есть мы...
14: Техничка, баба Валя или HR-директор.
15: Всех холостяков как клан уничтожим этими службами?
14: Нет, не,
15: а как?
14: Не
15: а кто? Кому должны будут знакомить? Типа, сам человек, сотрудник это подписывает, меня можно знакомить?
14: Да. А почему нет?
15: Их иногда от работы отправляют на Мальдивы, да?
14: Нет. Человек дает согласие, что он хотел бы с кем-нибудь познакомиться на работе, и ему, может быть, даже будут предложены некоторые анкеты, он посмотрит, выберет, скажет, с этой девушкой я бы хотел, допустим, после работы где-то встретиться в кафе.
15: А сам он не может подойти к этой девушке?
14: Мариночка, Марина, если бы все было так просто, все бы уже давно бы переженились на работах, и все, было бы нормально.
15: Ну, то есть ты думаешь, Валентина Матвиенко это предлагает, но знать, что она кому-то нравится, но к ней стесняется подойти, что ли? Смотри,
14: ну,
15: наш
14: слушатель... Ну, такие шуточки тебе могут дорого стоить, Марина, аккуратнее.
15: Никнейм «Рыжая борода», ты, наверное, его знаешь, пишет.
14: Да.
15: Никому не кажется, что такая служба ментально будет поощрять любые отношения, и в этой атмосфере любви и химии под списание могут попасть ранее сформировавшиеся уже ячейки. Просто потому, что можно, и кто-то может не справиться с вот этими соблазнами. Не, ну, Дмитрий, скорее всего, там будет галочка, что жена там не предлагает.
14: Да,
15: серии, что сформировавшиеся ячейки мимо этого отдела проходят.
14: Так, доброе утро. Были времена, работала в мужском коллективе, но была замужем. Да, и мужчины были не свободны. Допускаю возможность познакомиться, если очень большой коллектив. Работаю в учреждении, где всего четверо мужчин, остальные женщины. Да, психолог, молодой парень, не женат. Также есть свободные девушки, но по работе пересекаемся, каждое утро встречаемся на планерке. Так что не везде в плане работы это актуально. Да, Светлана, слушайте, ну, не везде.
15: Светлана, парень-психолог, это
14: уже бегите
15: это
14: от него.
15: Опасно.
14: Да. Вот, но тем не менее, я хочу сказать, что, конечно, речи нет о предприятии, там, о магазине, в котором там работает две кассирши, ага, три грузчика и охранник.
15: Четверочка, у них там отношения строятся.
14: Ну, да.
15: Они строят свою любовь, а ты можно мне и муки там купить?
14: Борис Крюк такой задает вопросы. Тест на совместимость. Давайте посмотрим. А, уважаемые знатоки.
15: Аркадий там батон колбасы выносит. Или что, что это будет? Елена из Тулы пишет. Доброе утро. Я считаю, что нет смысла создавать специальный отдел для знакомств. Лучше потратиться на корпоративы или тимбилдинги. А там люди сами познакомятся в непринужденной обстановке. Слушайте, ну после корпоративов редко что-то уходит. Все, что было на корпоративе, обычно там и осталось, как, ну, в основном. В
14: но иногда нет, иногда потом на Ютубе появляется просто видеороликов каких-то, ну, забавных.
15: Просто вот наши слушатели многие пишут, что Марина не права, на работе можно, да можно познакомиться. Просто история в том, что вы рассказываете истории, которые произошли лет 20 или 30 назад. Сейчас другая молодежь, и по-другому совсем сейчас все как-то иначе. Поэтому давайте продолжим обсуждать эту тему. У каждого, я думаю, есть свое мнение на этот счет. Пишите.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 20, вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 11 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП «Телухин АА», УКРН П 304 526 011 800 121.

0: тобой.
1: Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Шансон.
1: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. Соглашение о строительстве в Нижнем Новгороде здания лыжной школы и благоустройстве лыжных склонов подписали губернатор Глеб Никитин и учредитель благотворительного фонда Сергей Колесников. Фонд вложит 400 миллионов рублей в строительство спортивного зала для Нижегородской спортшколы по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, а также в благоустройство территории и лыжных склонов Кошелевского оврага. За счет инвестора планируется создать материальную базу федерального уровня для подготовки нижегородских спортсменов и одновременно повысить туристическую привлекательность региона за счет формирования новой рекреационной зоны. Ожидается, что проект будет реализован к 2028 году. Сегодня с полудня до 16 часов в Нижнем Новгороде будут работать приемные лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Нижегородцы могут обратиться со своими проблемами в нескольких точках. Приемные откроются в Приокском районе по адресу улица Цветочная, дом 12, в Нижегородском районе около дома номер 200 по улице Родионова и в Автозаводском районе на проспекте Ленина, 113. В Нижнем Новгороде в субботу стартует 5-й сезон фестиваля «Гастрономическое рождественское». Мероприятия фестиваля будут проходить по субботам до конца лета, и каждая суббота будет тематической. Завтра программа фестиваля будет посвящена теме «Старт в лето». В районе площади Маркина непрерывно будут сменять друг друга шоу, музыкальные выступления, розыгрыши, мастер-классы, лекции и другие мероприятия. Без возрастных ограничений. Погода в Нижнем Новгороде в предстоящие выходные позволит начать купальный сезон. Подробнее расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
2: Рабочая неделя завершается летней погодой. В выходные дни под влиянием гребня антициклона осадков не прогнозируется. Днем воздух будет прогреваться до 22-24 градусов. Температура воды 19-20 градусов. Купальный сезон открыт.
1: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Людочка.
5: Да, Игорь Иванович.
4: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
5: А в каком формате у вас файл?
4: Я знаю только один формат. Это 2D.
6: Утреннее шоу в формате 2D. 7 до 11 на радио «Шансон».
7: Ох, ладно,

0: нам греюсь, тепле.
1: А спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: 9:07 в Москве. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Дюмин и Марина Дымова. И мы сегодня обсуждаем очень интересную тему. Компаниям следует организовать службу знакомств, заявила speakers of FEDA Валентина Матвиенко. Зачем это нужно? По мнению Валентины Ивановны, это поможет создать благоприятную атмосферу, чтобы мужчины и женщины могли искать друг друга на работе, ну, видимо, и находить. Потому что сейчас многие только онлайн знакомятся, а это небезопасно. В общем, работодатели должны задуматься о специальной службе. Это вот коротко.
2: И мы с вами хотим обсудить, как вы считаете, нужна ли такая служба на работе? Возможно ли это у вас реализовать в офисе вашей компании? Но прежде чем мы начнем читать ваши сообщения, у нас же сегодня еще и настоящая музыкальная пятница, потому что по пятницам обычно на всех цифровых площадках и в эфире радио «Шансон» появляются мощные, громкие премьеры. И именно сегодня в эфире мы вас порадуем новинкой вашего любимого Алексея Петрухина.
4: Радио «Шансон». Услышьте это первый.
2: И Алексей Петрухин не один, а в дуэте с Анной Семенович. Подарят они нам песню, наполненную счастьем, позитивом и любовью. И получает она свое название. Называется она «Раздели со мной лето». Давайте вместе с ребятами лето разделим. Делайте громче.
1: Алексей Петрухин и Анна Семенович.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрый день.
7: Утреннее шоу в формате 2D.
8: С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: В этом часе мы обсуждаем службу знакомств на предприятиях. Предложила это всю историю Валентина Матвиенко. Идея хорошая, считает Наталья. Сейчас молодежь, очень трудно познакомиться, да и особо некогда и негде. То они учатся, то они на работе с утра до вечера. А то, что Марина переживает, что в одной организации так в течение жизни, разве мы не меняем работу? А вот про безопасность это очень актуально, когда ты знакомишься с человеком, который уже прошел определенные проверки при приеме на работу. Были случаи у моей подруги, что познакомились по интернету, а потом выяснялось, что кто-то там в психушке состоит на учете, у кого-то криминальное прошлое. Ну, в общем, разные были ситуации, поэтому на работе нормально, пишет Наталья. Вот так.
2: Ольга пишет: любимый ведущий, снова у вас про знакомства и романы. Уже неделю преследует эта тема. А, и вот жилось же спокойно. В пробках нужно знакомиться. Каждый день стоим, уже автомобили знакомые по сторонам. А на работе нужно работать. Ольга, ну мы с вами уже обсудили, что вы приезжаете знакомиться на бархатный шансон. Пробки пока, конечно, они никуда в Москве не денутся, поэтому всегда успеете. А бархатный шансон — совсем другая атмосфера.
1: Кстати, раз в году, всего неделю.
2: По поводу знакомств и проверок, то, что вот ты читал сообщение, по-моему, наш любимый Виталий Милонов говорил о том, что нужно на госуслугах сделать такую опцию, что типа статус, активный статус в поиске, вот это вот все, что там.
1: Если, ты
2: и
1: что?
2: Там как раз все проверено, платит ли человек алименты.
1: Стоп, а что, как можно познакомиться на госуслугах? Соцсеть какая-то,
2: чтобы сделать предложение руки и сердца на госуслугах, ты же сейчас это так происходит?
1: Ты людей там не видишь никаких на госуслугах, кроме своего профайла.
2: Когда вот делают сейчас, чтобы записаться в ЗАГС, там приглашение надо отправить на госуслугу.
1: Да.
2: Ну вот так же можно будет просто, типа, познакомиться. Ну не сразу в ЗАГС, а, например,
1: с кем ты
2: какой-нибудь парк.
1: С кем познакомишься?
2: Смотришь профайл?
1: Да чей ты
2: профайл? В армии не был. Так дети, жены, разводы, алименты.
1: Ты можешь сейчас посмотреть на госуслугах мой профайл?
2: Пока нет. Я тебе говорю, можно же это доработать, чтобы
1: нет,
2: мы
1: это будет
2: в интернете
1: социальная
2: знакомились
1: сеть.
2: Безопасно.
1: Это будет социальная сеть.
2: Я не знаю, я бы хотела вот так вот знакомиться.
1: Ну нет, Марин. Ты
2: где
1: еще,
2: работает?
1: Ты еще эту историю не осилила.
2: Паспорт? Какую историю?
1: Служебные романы я не приемлю, пишет нам Неля. Считаю, что на работе не должны быть какие-то сяськи-масяськи. А опыта знакомства по интернету у меня был. Обещал за мной приехать на гелике. Сижу, гляжу в окно, дочурка смеется надо мной, мол, все ждешь жениха на гелике. Говорит, он походу на велике выехал из Сибири и замерз по дороге. Не доехал.
2: Кстати, я тоже хочу жениха на гелике.
1: Да ты че?
2: Да,
1: Марин, будь скромнее.
2: Почему?
1: Будь скромнее.
2: Они же есть, говорят, прям гнилые старые и стоят всего
1: гнилые
2: миллион.
1: Гнилые старые, это про зубы сейчас. А мы, гелики не бывают.
2: Про недорогие гелики. А может быть, это было про велики. Антон пишет: доброе утро. Сейчас тебе не понравится сообщение. Для тех, кто очень много работает и все время проводит на работе, есть такая служба. Она, конечно, нужна, но эта служба уже давно существует. Платная и почасовая. Антон, ну что вы все опускаете до такого
1: очень
2: уровня?
1: Смешно.
2: Ну,
1: очень смешно. Очень смешно. Надо сделать паузу.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
7: Любишь дочку? Докажи. Бриллианты на выпускной – хорошая примета. Ювелирный салон «Алтын» в Гагаринском парке «Авеню» и «Муравье».
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: о сокровенном.
1: Итак, еще несколько минут обсуждаем тему службы знакомств департамента на предприятии.
2: А, точно, у нас же звездный завтрак сегодня. Ты же помнишь?
1: Я помню.
2: Надо
1: я
2: даже знаю, кто придет. Много сообщений прочитать. Я тоже знаю, кто придет.
1: А ты думал, что мы и на третий час сейчас будем службу знакомств?
2: Мы уже на 13:00, думаю, что ты уже хочешь тему. Я просто так быстро пролетела время.
1: Не-не-не, это
2: очень... Обсуждая эту тему.
1: Осталось буквально 7 минут нам чистого времени на обсуждение этой темы, поэтому давайте как-то...
2: Так, переходим к делу. Константин пишет, считаю, что нет ничего хорошего, и из этого ничего не выйдет. Будут склоки, интриги, сплетни.
1: Ну, почему?
2: Будет реальный дом 2, нерабочая обстановка. И, конечно, если знакомящихся будет много. А так немало фильмов снято, немало песен сложно на эту тему.
1: Константин, почему будет дом 2, склоки, интриги, сплетни, расследования?
2: Ну, потому что, понимаешь, Артем, когда это все становится какой-то... Для кого-то это работа, им просто для галочки. Они там 3 человека сходили на свидание.
1: То есть, чтобы департамент работал, им нужно будет показывать видимость своей бурной деятельности.
2: Конечно.
1: Ты считаешь так.
2: Иначе их разгонят, понимаешь? И поэтому я не думаю, что все это будет... Вряд ли из каждого свидания получится семья. Если не получится семья, то это получается что? Интрижки и ство.
1: Ну почему? Люди должны повстречаться, чтобы прежде чем создать семью, они должны...
2: Сколько люди должны встречаться? Повстречаться можно в 7 классе, знаешь? За ручки походить, погулять, или как это называется? Ты будешь со мной гулять, как там раньше
1: выходи
2: парни?
1: Выходи гулять, да.
2: Но это... А семья, когда люди
1: взрослые... Ты будешь со мной дружить.
2: Дружить, да. Дружить, когда дружить. Люди взрослые, и они встречаются у человека, то обычно им, чтобы принять решение, что я хочу...
1: Переехать в другой
2: город. Жениться на этой женщине, там, или выйти замуж за этого мужчину, говорят психологи, что нужно всего лишь 10 дней, чтобы это решение принять. Реально.
1: 10 дней.
2: А все остальное
1: хорошие
2: это от лукавого.
1: Психологи. У хороших психологов ты была. Наверное,
2: я, кстати,
1: нормально.
2: Я, не была ни разу психологом, и как будто бы даже этим горжусь пока. Я пока держусь.
1: Так, доброе утро. У меня возник вопрос. А почему знакомство именно на рабочем месте? Мне кажется, что в СССР было запрещено работать с супругом вместе на одном предприятии. И разве это не будет мешать рабочему процессу? Спрашивает нас житель Германии Андреас Мюллер.
2: Так, конечно, будет мешать.
1: А почему на рабочем месте? Потому что это будет специальный департамент. Сейчас времена меняются. СССР уже как государство не существует много лет.
2: Ты думаешь, Андреас не в курсе, ты решил его сказать?
1: Ну, мало ли, ему кажется, что здесь со времен СССР ничего, никаких изменений не произошло.
2: Ну, а почему это...
1: А у нас произошли изменения, и у нас уже не под запретом семьи.
2: Но при этом все равно есть огромное количество офисов, которые это осуждают и не приветствуют. И если узнает руководство, что служебный роман, разгонит и уволит обоих.
1: Обоих.
2: Конечно. Поэтому, ты знаешь, не забалуешься в некоторых компаниях, потому
1: но
2: что
1: если,
2: есть корпоративные
1: если
2: принципы.
1: Если Валентина Ивановна такой... Указ издаст или издаст...
2: Нет, это всего лишь предложение. Ну, подожди, а если... О. Зачем это делать в каждой конкретной компании? Нельзя сделать государственную службу знакомств? Ну, чтобы это был вот именно департамент, как у нас есть там департамент имущественной политики, и департамент жилищно-коммунального хозяйства. Пусть будет департамент знакомств, или как его назвать?
1: Ну, то есть есть государственная лотерея, а это будет государственное
2: да?
1: знакомство.
2: Ты приходишь в специальный отдел у себя в районе, например. Или там, если ты хочешь познакомиться с кем-то, кто живет на Патриарших прудах, ты идешь туда. Например.
1: Я представляю.
2: Типа там мужчина с лебедем плавал, ты нельзя ли меня с ним познакомить?
1: Покажите, из какого он дома, да?
2: Ну, типа того. Ну, вот это было бы хотя бы интересно. Ну, как будто бы в этом больше шансов. То есть дом одиноких людей. Все приходят и знакомятся.
1: Ладно.
2: Бесплатно, главное.
1: Я понял тебя. Так, дорогой Шансон, доброе утро. А в Совете Федерации тоже создадут службу знакомств? Интересуется Ольга из Москвы. Самое желаемое место для производственной практики будет. Ну, не знаю, может быть, и создадут. Почему? Если везде будет Совет Федерации, что ж, останется в стороне? Думаю, нет. Покажут, наоборот, собственным примером, как это все работает, как это все осуществляется.
2: Как шаманы Мизулина таким примером покажут.
1: А что, хороший и яркий пример, на который стоит равняться нашей доблестной молодежи, Марина.
2: Что-то тебя затрясло немножко.
1: Не знаю, это от патриотизма так бывает.

0: конечно же, вы.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены «Новой России». Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брюк.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: В общем, сложно нам как-то прийти к общему знаменателю в данной полемике.
4: А вот интересное сообщение слушатель Эдуард из Финляндии нам прислал.
3: Эдуард из Финляндии?
4: Да. Дорогие ведущие радио «Шансон», обратите внимание на телевизионную программу «Давай поженимся».
3: Так.
4: А есть ли опыт свадеб?
3: Конечно.
4: Те, кто познакомился на этом ток-шоу.
3: Конечно.
4: Вот этим, наверное, все и сказано. Десятки лет в программе, а ВОЗ, они не там. Эдуард, вообще-то, события недавних дней. Александр
3: сын Михаила Круга. Сын Михаила Круга, Александр Круг, поженился и сыграл свадьбу с девушкой, с которой познакомился на программе «Давай поженимся». Более яркого примера я вам, конечно,
4: ребята
3: не приведу.
4: Ребята к нам приходили в гости. Мы
3: да, ребята приходили. Чудесная пара. Желаем им долгих лет семейной жизни.
4: Да, причем Саша искренне говорил, что он даже не думал, что так получится.
3: Я думаю, там огромная статистика свадеб по этой программе. Это просто мы вот как бы
4: это же тот пример, который мы сами знаем, видели и Сашу, и его жену.
3: Так что, Эдуард, это все работает.
4: Ну, просто, вот, не знаю, насчет программы «Давай поженимся», я бы вот не пошла почему-то, я бы побоялась, наверное, ну, вот на всю страну.
3: Я был на этой программе.
4: Ты был?
3: Но в качестве друга жениха, да.
4: Да, все по-настоящему?
3: Все по-настоящему, абсолютно, Марин.
4: А конкурсы у вас какие были, подарок невесте?
3: Слушай, ну, а я не помню, что он делал.
4: Мне вот это не нравится, когда там начинается про деньги, про то,
3: слушай, не было подарка, по-моему, невесты или что-то там... Или какой-то танец был. Ну, какая-то ерунда, которая у меня даже в памяти не отложилась.
4: Ну, понятно. Палыч нам пишет, а почему решили, что в СССР было запрещено работать супругом на одном предприятии? Это полная чушь.
3: Вот.
4: Работали не только семейные пары, но и целые династии.
3: Вот, молодец, Палыч. Вспомнил хороший пример, да. Так что, да, времена поменялись, действительно, Андрес, это мы вам отвечаем.
4: А проблема о том, что некоторые не знают, где встретить свою любовь, остались. Но мне кажется, это нормально. Но не может такого быть, что все вдруг возьмут и найдутся у них вторые половинки.
3: Ну, нет, конечно.
4: Кому-то же надо и работать, а не жить в счастье,
3: не, ну,
4: в любви
3: пусть
4: и в радости.
3: Пусть хотя бы несколько семей получится, значит, уже департамент свою работу,
4: ну, вы все-таки, продолжая тему, мы уходим от того, что это просто какой-то дейтинг-отдел на работе, а что это действительно прям департамент на государственном уровне.
3: Николай Шунков из Читы нам пишет. Заводить с кем-то отношения на работе или нет, это личное дело каждого. Хотя я знаю массу примеров из своей профессии на телевидении и радио, когда люди сходились на одной студии, женились и жили всю жизнь. У нас на читинском телевидении сейчас очень много таких пар. Некоторые даже имеют детей и очень счастливые. Но, как говорится, все браки совершаются на небесах. Да, браки на небесах, а знакомство на предприятиях с помощью департамента, конечно.
4: Ну, а на самом деле, мне тут как-то было интересно, почему многие артисты и актеры, и актрисы, почему они все друг с другом как-то у них что-то случаются, романы, потом свадьбы, дети.
3: Самые крепкие браки, если муж режиссер, а жена
4: снимается в сериале, который длится 33 сезона.
3: Ну, или куча сказок переснимается, и она в главной роли.
4: Мы сейчас поняли опять, на кого-то намекаешь, что мой любимый режиссер. Я к тому, что... Потому что людям, ну, реально, мы большую часть своего времени проводим на работе. И, конечно, это логично, что многие знакомства происходят на работе.
3: Да,
4: но,
3: потому,
4: друзья,
3: что люди с работы возвращаются, ужинают и сразу спать ложатся.
4: Я тут своей 12-летней дочери даю совет. Я говорю, не встречайся со своими одноклассниками. Ну, пока рано. Ну, то же самое я могу сказать всем, кто рассуждает на тему того, надо ли заводить
3: служебный
4: роман.
3: А я считаю, что надо. У меня был такой опыт, и я... Ты же знаешь, что...
4: Ну, и чем...
3: Слышь, давай это, не вороши прошлое.
4: Того,
3: ну, закончилось и закончилось.
4: Одно дело, жили они долго и счастливы, умерли в один день. Вот
3: мы
4: это
3: жили долго,
4: хорошо.
3: Ну, долго жили.
4: Ну, можно было и дольше, знаешь, если уж ты приводишь такой пример. В общем, дорогие друзья, мы желаем всем встретить свою любовь, чтобы лето и жизнь вообще были вам в удовольствие. У нас уже скоро гороскоп, может быть, он вам что-нибудь полезное посоветует, ну, а потом звездный завтрак, так что оставайтесь с нами. У нас невероятно красивая и талантливая гостья будет.

0: кончаю все, кончай ее, Сэмэн.
1: Звезды на ладони. На радио Шансон.
2: Пятница на календаре, 5 июня. Давайте посмотрим, дорогие друзья, какие же песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите все накопившиеся мелкие дела, чтобы выходные вас ничто не тяготило. Ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
3: Тельцы, неизбежно сегодня масса хлопот, но сил у вас хватит на все. Главное, верьте в себя. Совет ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
2: Близнецы, возможно, неожиданные, но приятные известия от близких. Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему и послушайте песню «Королева неба» Владимира Ждамирова.
3: Раки, рабочие дела вас порадуют. Вы незаменимый и ценный сотрудник, так что не сомневайтесь. Вы точно на своем месте. Для вдохновения послушайте песню «Тату на сердце» Аллы Рид.
2: Львы, надо срочно раздать все имеющиеся долги и научиться планировать свой бюджет. Ваша песня «Потанцуем» Михаила Бублика.
3: Девы, идеальное время, чтобы придумать себе планы на выходные. Не сидите дома, вам срочно нужны приключения. А для вдохновения послушайте песню «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
2: Весы, высокая вероятность резких изменений в жизни. Утешает одно, любой из них будет позитивным для вас. А ваша песня «Джокер» Стаса Михайлова.
3: Скорпионы, звезды обещают в эту пятницу отличный день. Ваши самые сокровенные жизни. Желания точно сбудутся. Получайте удовольствие от жизни. А ваша песня «Застольная» Таисии Повалий.
2: Стрельцы, сегодня не ваш день. Возможны мелкие конфликты на пустом месте. Совет дня песни «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
3: Козероги, оптимальное время для деловых переговоров и романтических свиданий. А ваша песня в этот день «Арестованный дым» Владислава Медяника.
2: Водолеи, вскоре многие из вас могут найти источники новых доходов. Сегодня будет достаточно сил, возможностей, чтобы добиться любой цели. А ваша песня «Сладкая» Виктора Дорина.
3: Рыбы, старайтесь не перегружать выходные дни делами. Будьте внимательны в своих расчетах и реагируйте на все с юмором. А ваша песня в этот день «Небоскребы» Вилли Токарева.
2: Радио Шансон всем желает легкой музыкальной пятницы.
3: Ну и мы напоминаем вам, что только в июне действует специальная акция на покупку путевок на «Бархатный шансон». Если вы планируете поездку всей семьей и
2: с
3: у вас
2: детьми.
3: Есть ребенок до 12 лет, то ему путешествие не будет стоить ничего. Чего он отправляется с вами совершенно бесплатно.
2: Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация
3: для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 20, вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 11 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

10 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал о своем возможном участии в выборах президента в 2030 году. Он отметил, что Конституция позволяет ему это сделать, но говорить на тему выборов еще рано. Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России, заявил президент России. В Госдуме сообщили о работе над проектом по профилактике разводов. В обсуждениях принимает участие правительство, рассказала вице-спикер Нижней палаты парламента Анна Кузнецова. По ее мнению, нововведение позволит при желании получить бесплатную психологическую консультацию для тех людей, которые находятся в процессе принятия решения о разводе. Она подчеркнула, что специалисты, которые будут подготовлены для такой работы, должны иметь все нужные компетенции для того, чтобы помогать найти правильный ответ. Инициатива направлена и на защиту детей. Данный законопроект также позволит не попасть в юридические ловушки, которые могут возникнуть, например, при определении дальнейшего места проживания ребенка. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс валют на пятницу – доллар 74 рубля 30 копеек, а евро 86 рублей 27 копеек, юань стоит 10 рублей 95 копеек. А далее в «Звездном завтраке» Наталья Гордиенко. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Звездный завтрак на радио «Шансон».
0: Ну а теперь, дорогие друзья, мы начинаем наш звездный завтрак. И сегодня у нас в гостях певица и актриса, заслуженная артистка Молдавии, участница Евровидения и победительница международного конкурса эстрадной песни «Славянский базар» Наталья Гордиенко.
1: Наташа, впервые на радио «Шансон». Доброе утро.
0: С дебютом тебя.
1: Да, спасибо большое.
0: Я надеюсь, тебе у нас нравится.
1: У вас просто потрясающе. Это, знаете, для всех, кто радиослушает, слушатели, насколько вкусно и ярко в радиоэфире, настолько здесь делюсь, кто не видел студию, действительно, у вас очень классно.
3: А кто не видел Наталью, подключайтесь к нашей трансляции,
1: вот более,
3: можно
1: да.
3: будет сразу посмотреть
1: и Наталью, и студию.
3: Наталью, выглядишь роскошно, ты всегда рано просыпаешься, легко ли тебе утренний подъем удается?
1: Ну, вообще, я сова, утренний подъем все-таки не мое время, я больше люблю, мне легче максимально поздно лечь, но утром чуть-чуть поспать, нежели лечь в 9-10 и встать в 6 утра. Но с учетом того, что у меня ребенок ходит в школу, в 7 утра мы в любом случае по будильнику встаем. И это такое себе удовольствие для артиста, потому что допоздна бывают мероприятия, съемки. Но как-то так мамы успевают все.
0: Поэтому... Ну, неужели не на кого повесить обязанность утром ребенка поднять и отвезти в школу, пока мама отдыхает после каких-нибудь концертов, гастролей роли и прочего?
1: Ну, нет, как бы, ну, в основном все равно я всегда, я встаю, и это и завтрак, и
3: ребенок счастлив. Сейчас все мамы могут выдохнуть.
0: Хорошо, расскажи мне, какое фирменное блюдо на завтрак ты готовишь себе и сыну?
1: Ну, самое любимое, это, конечно же, яичница, бекон, это могут быть сырнички.
0: А какие-нибудь молдавские нотки в...
1: Ну, молдавские, если говорить о молдавской кухне национальной, то это, конечно, самое беспроигрышное и самое вкусное, это мамалыга. Это та же испанская полента,
0: это
1: например.
0: На завтрак?
1: Нет, но это все не утреннее.
0: А вот утреннее молдавское,
1: нет,
0: что-нибудь
1: нет
0: есть?
1: Нет такого молдавское утреннее. Мне кажется, завтраки у всех классические, они во всем мире у всех примерно одинаковые.
3: А в последнее время у всех еще какой-нибудь авокадо-тост.
1: Ну нет, ну понятно, это же тут изощряешься, исходя из возможностей, времени, и... Но все равно в завтраке они... И опять же, меня прям бабушка воспитывала, нужно завтрак съесть сам, как там обед поделить. Делиться с другом, да. А ужин отдать врагу. Но у меня как-то так действительно приучили, и я стараюсь завтракать, и ребенка тоже к этому приучиваю, потому что, ну, у него там школа свои планы, а у артиста тоже ты не понимаешь дальше, как у тебя день сложится, потому что куча всего происходит, и непонятно, поешь ты потом, не поешь. Но чем грешу, так это ночными подъеданиями,
0: так.
1: Заеданиями.
3: Не похоже, что ты грешна,
1: ну,
3: в этом плане.
1: Ну, как вам сказать? Конечно, это не очень хорошо, но, с другой стороны, например, когда выступление, перед выступлением поесть, я стараюсь не есть, потому что ты эту тяжесть потом ощущаешь. А потом, понятно, ты приходишь и заедаешь.
0: Считаешь ли ты калории или ты ходишь в спортзал? Как ты сжигаешь?
1: Нет, я не считаю калории.
0: В
1: спортзал хожу по возможности. К сожалению, из-за поездок, выступлений нету какой-то определенного графика, который все-таки спорт, он подразумевает соблюдение какого-то режима,
0: да.
1: Но исходя из поездок, как бы ты его соблюдать прям не можешь. Но я очень активный человек, поэтому исходя из этого калории, они сами
0: ходишь.
1: По себе сжигаются. Они сами по себе сжигаются во время работы, да.
0: Ну, а тебе там кто-то грозит кулачком,
3: главное,
0: да?
3: Что ты сегодня впервые в эфире радио «Шансон» пришла, ты к нам не с пустыми руками, а уже скоро все наши радиослушатели смогут услышать новую песню. Расскажи, ты вообще в детстве любила слушать «Шансон»? На какой музыке ты выросла?
1: Сейчас... Мне на самом деле очень нравится такого стиля музыка. Радио «Шансон» слушаю, пою.
0: К кого из шансонье ты знаешь? На кого ориентируешься? С кого, может быть, берешь пример?
1: Ну, я не могу сказать, что я с кого-то беру пример. В любом случае...
0: Ну, кто нравится, ладно, скажи.
1: Я как...
0: Два имени, пять секунд.
1: Но я люблю Любу Успенскую.
0: Люба Успенская. Дорогие друзья,
1: это беспроигрышный вариант,
0: который... Все подробности уже совсем скоро.
2: Радио Шансон.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: 10 до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Ну, необычайно симпатичная, необычайно талантливая. И, конечно же, очень...
2: Симпатичная, красивая.
1: Хорошо, необычайно красивая.
2: Своими именами.
1: Необычайно, а к талантливому ты есть превосходная степень у тебя? Если...
3: Не, может, знаете, я вас перебью это. Необычайно красная. Потому что мы вчера гуляли вот по Красной площади с сыном. Я, почему Красная площадь?
1: Потому что красивая.
3: Я говорю, потому что раньше красная говорили красивая.
1: Хорошо, необычайно красная. Наталья Гордиенко у нас сегодня в студии.
2: Красная девица. Да,
1: будет уже совсем скоро звучать в нашем эфире песня. Наталья Гордиенко как раз вот ее нам исполнит.
3: Действительно пришла, мечтала. Мечтала к вам попасть. Мечтала попасть на эфир.
1: Мечты сбываются.
3: Да.
1: Хоть мы и не вот этот пром.
3: Я знаю точно, невозможно. Действительно, для меня большая честь, огромное удовольствие и в эфир попасть, и на передачу.
1: Ну, давай не будем скрывать, что ты оказалась здесь благодаря знакомству с поэтом Михаилом Гуцериевым. Правда?
3: Безусловно. Во-первых, я пришла с премьерой новой песни, о которой мы сегодня поговорим. Пишу письмо души. Потрясающая, моя любимая, долгожданная, потому что песня была написана несколько лет назад, но она вот как-то ждала своего часа, и в течение этого времени мы выпускали другие песни.
1: Сейчас не про песни, хотелось бы
3: Я знаю, я поэтому и подвожу.
1: Вот, про авторов
3: да,
1: давай
3: и
1: поговорим.
3: Действительно, выпускались песни в сотрудничестве с Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым, что для меня огромное счастье. И познакомились мы с ним, когда готовились к Евровидению. Mm-hmm. Я представляла Молдову, получается, в 2021 году и исполняла песню «Шуга», которую готовила команда Dream Team под руководством Филиппа Бедросовича Киркорова. И русскую версию на тот момент была, русская версия песни была написана «Туз Буби» Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым. И для меня вот эта отправная точка стала вот таким очень знаковым моментом и в жизни, и, конечно же, самое главное, в творческой жизни, в карьере, потому что мы написали не одну, а много песен совместных. Это мои любимые песни. Действительно, «Мама, я с ним такая счастливая», песня авторства Михаила Гуцериева. Можно, наверное, ею описать, что «Мама, я с ним такая счастлива», потому что в моей жизни есть этот потрясающий, замечательный автор-поэт. Вот. Надеюсь, что мы еще напишем много песен. Творчество с Михаилом Гуцериевым всегда для меня это большая школа жизни и школа творческая, потому что то, как он находит форму именно тексту и форму именно словесную, чтобы выразить чувства и эмоции, я такого не встречала в жизни. И для меня, конечно, это огромный опыт, за что я ему благодарна.
2: А музыку ты сама пишешь?
3: Музыку я не пишу. Я писала в детстве тоже стихи. Я даже, мои стихи издавались в детском, я помню, был литературный альманах, что-то такое.
1: А давай какой-нибудь самое твое...
3: Ой, ну это нет, я прям была маленькая.
1: Четыре строчки, не помнишь? Четыре, нет? Нет, хорошо, ладно. Все.
3: Как прекрасно жить на свете и всегда мечтать о лете. Летом солнышко там блестит и тра-та-та-та-та-та-та.
2: Ну, то есть мозг у тебя сложен так, что, в принципе, ты рифма, ты с ней
3: дружна. Я не рифмоплет, и музыка все-таки пока. Муза меня в полной мере. Понятно, что попытки были написания и текстов, и музыки, но пока все-таки это больше в стол. И все-таки в данном вопросе переносим. Ношу ответственность на людей, которые это делают однозначно лучше меня. Но, опять же, я не исключаю, что, может быть, придет момент, когда я выпущу песню и своего творчества уже непосредственно музыка и
1: стихи. То есть ты напишешь сразу и музыку, и стихи?
3: На самом деле это сэкономило много денег, потому что, если говорить, например, заказывание песен артисты, все равно есть финансовый момент, и если ты не пишешь сам, а берешь у композитору, безусловно, хорошие авторы стоят немало денег.
1: Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашей сегодняшней гости, очаровательной Наталье Гордиенко, не стесняйтесь, задавайте.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 8.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Звездный завтрак на радио Шансон.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня впервые на радио Шансон у нас в гостях певица Наталья Гордиенко, которая уже через 4 минуты представит нам песню «Пишу письмо души», так называется.
3: Да, потрясающая эта композиция.
2: Скажи мне, пожалуйста, Наташ, ну а есть у тебя музыкальное какое-то образование, музыкальную школу? Ты ходила, заканчивала, по какому классу?
3: Я закончила консерваторию.
2: Даже консерваторию?
3: Это, если так говорить, ну, в России консерватория. У нас называется в Кишиневе Академия музыки, театра и изобразительных искусств. Угу. Факультет эстрадно-джазовый вокал.
2: То есть это как бы тоже высшее образование, да?
3: Нет, это консерватория.
2: Я
3: и
2: говорю.
3: Просто название, они объединили просто театральные, музыкальные и хореографические как бы направления в одно. И там с недавних определенного там периода это Академия. Вот, я как бы прям профессиональный музыкант, еще и педагог музыки, можно так сказать.
2: По вокалу
3: по вокалу, потому что со второго года обучения у нас вводят, еще педагогика есть, ты выбираешь направление, да. Вот, я играю на фортепиано, танцевала всю жизнь, так что для меня музыка — это все, и оно с детства, и оно — это неотъемлемая часть моей жизни, я себя не представляю в другой профессии, хотя, когда заканчивала общеобразовательный лицей, и я очень любила еще биологию и химию, и рассматривала, вот, поступать либо в консерваторию, либо в мединститут.
2: Так.
4: А каким врачом ты могла бы быть?
3: Ну, наверное, хирургом, потому
2: вот
3: что
2: я
3: у меня...
2: с такими же мыслями поступала в медицинский.
3: У меня бабушка, дедушка со стороны отца, они врачи. Да, и получилось, просто рассматривала, ну, музыка и медицинский, это настолько просто диаметрально разные... как бы,
2: слушай,
3: я понимала...
2: родители должны были как-то давить на тебя и говорить,
3: выбирай медицину.
2: Ну, у
3: меня случилось
2: медицину.
3: Так, что выбор пал все-таки на музыкальное, потому что в том году, когда я поступала в университет, я впервые участвовала в Евровидении. Mm. Я была 2 раза на конкурсе Евровидения, и мне тогда вот было, получается, так 18 лет, вот. И сложилось так, что 12, мы учимся 12 лет, 12 классов. В конце, когда были экзамены, у меня было Евровидение, я представляла Молдову. И как-то уже пал выбор сам по себе уже автоматически.
4: Ну да, это сразу высокий уровень.
2: Система образования в Молдавии. Расскажи, вот выпускники, вот мы сдаем сейчас ЕГЭ, а там как? Что сдают?
3: В Молдове сдается бакалавр. Это экзамен бакалавра, это система французская, в принципе,
2: ну там как тест или непосредственно?
3: Нет, это прямо тоже экзамены по пяти предметам, которые очень строгие.
2: Один на один с преподавателем или с комиссией с какой-то?
3: Нет, это, например, допустим, район и школы, которые в этом районе, поток. Мы сдаем, там, например, там сдается русский язык, литература, и весь этот поток, все там 12 классы, все перемешиваются по фамилиям, и в аудиториях там длится 2-3 часа.
2: Ну, заполняется просто анкет.
3: Да, задание.
4: Шум, как будто бы собрался поступать куда-то. Давайте, я начала переживать. Давайте поговорим про песню «Письмо души». Много ли времени ушло до того момента, как она вот прозвучит в эфире? Сколько вы работали над этим?
3: Эта композиция стала первой, если мы будем говорить о творческом трио Михаил Гуцериев, Наталья Гордиенко, Максим Фадеев. Песня, могу сказать, что автобиографично, потому что там появится такой неразделенной любви, и в моей жизни были такие чувства, поэтому, исполняя ее, я в полной мере проживала, я мечтала ее исполнить, и сложилось так, что мы ее записали, но позже другие песни, которые как-то релизились, потому что мы написали тоже втроем «На синих озерах», потом «Телефонный звонок», было трио «Я, Аня Хилькевич», Юля Ковальчук, а данная песня как-то вот мы ее как-то, она ждала, видимо, своего момента. Я верю в то, что какие-то события, они все равно происходят тогда, когда они должны произойти. И вот так все сложилось, что в феврале мы сняли видеоклип, снимали в Санкт-Петербурге на протяжении нескольких дней, огромная команда, снимали киношники видеоклип. Это мой первый опыт именно съемок видеоклипа.
2: Обязательно расскажешь нам очень подробно и про съемки, и про все остальное. Ну а сейчас, дорогие друзья, время слушать песню. Премьера на радио Шансон. «Пишу письмо души». Наталья Гордиенко. Делайте громче.
1: Радио Шансон. Услышьте это первыми.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. У нас сегодня звездный гость Наталья Гордиенко. Как говорит Марина,
2: яркая,
1: необычайно
2: красивая,
1: яркая, красивая,
2: харизматичная. Еще я и посмотрела по знаку зодиака «Стрелец». Да. Поэтому
1: то,
2: такая
1: тебе нравится,
2: энергичная, полная.
3: У вас тоже еще под общение со «Стрелец».
2: Я сама «Стрелец».
3: А, да? А когда у вас день рождения?
2: 3 декабря.
1: А у тебя?
3: А у тебя 11 декабря. Сына до 9 ноября, да, я прям... Стрелец. Но стрельцы вообще, они такие веселые, позитивные.
1: Да, вы очень веселые,
3: оптимистичные.
2: Так, песня,
1: ну что,
2: невероятная.
1: Песня послушали. Давай еще расскажем, значит, кто является авторами этой песни.
3: Авторы потрясающие Михаил Гуцериев и Максим Фадеев. Песня о неразделенной любви. Вот, снимали видеоклип, как я уже начала рассказывать, в Санкт-Петербурге. Снимала киношная команда. Увидеть видеоклип, кто не успел...
1: Ну, обязательно. Посмотрим.
3: Зайти в YouTube на страничку Натальи Гордиенко. Очень красивая история любви. Кино, которое мы постарались интегрировать в 3 минуты. И там действительно балетмейстер ставит постановку. Я такой вот тизер вам тизерну.
1: Ты танцуешь в клипе?
3: Я танцую на балу, танцую. И мы переносимся в конец 19-го, начало 20-го века, потому что там идет
2: как раз, когда
3: две линии современные. Да, и история любви между офицером и прекрасной девушкой, которую играю я, которая предназначена другому человеку, маменькой. И есть очень много отсылок и символизма в видеоклипе, и картине, например, «Неравный брак». Есть прямо у нас такой вот кадр, который мы показываем. И она влюбляется на балу в офицера. Они друг другу пишут письма. На съемках я научилась писать пером и чернилами именно правильно, каллиграфически. Потому что тут тоже надо понимать...
1: Это прям уроки были вот этой письменности.
3: Ну, не
1: да?
3: уроки, но была такая 10-минутка, где мне девушка... которая понимала, как это правильно делать, потому что каллиграфия в те времена тоже, они же с крючками, закорючками это все писали,
1: конечно.
3: И как нажать, не нажать, чтобы не вытекло и не жирно, и тоненько. Это своя, и чтобы руки не были все в чернила. Но, безусловно, своя была романтика, конечно же, совершенно другие эмоции люди переживали, когда писали письма, нежели сейчас, когда просто быстро смс-ка отправил.
2: Или кружочек, или голосовой вообще.
3: Да, да, да. Эмоджик, вот. Поэтому мне близко то время. Мне, кстати, спрашивали, хотела бы ли я жить в те времена. Ну, наверное, нет, но есть своя, конечно, свое волнение.

0: волшебство у балов, у вот тех нарядов, прекрасные дамы. Но тоже своя специфика. Например, для клипа мы отшивали, нас консультировал художник именно по костюмам, который знаком с историей костюма. Отшивали платье специально именно
1: то есть
0: того формата.
1: Корсеты и кринолины, все это
0: да,
1: было.
0: Но
1: да,
0: но там специально какие-то есть подушечки, которые подкладывались под эту юбку. И там действительно в идеале иметь, конечно, было 2-3 фрейлины, которые могли тебя зашнуровать. Но опять же, пока ты зашнуруешь, пока ты расшнуруешь, поэтому ко всему этому подходили серьезно.
1: Невероятно, что такая точность при съемке клипа на 3 минуты,
0: да,
1: а такое полное погружение в эпоху.
0: Очень хотелось именно перенести всех в ту эпоху, но и создать вот какое-то полное погружение и такое вот, наверное, соитие телезрителей и слушателей, именно когда и картинка, и музыка, чтобы человек погрузился в полной мере вот в правильную атмосферу, которая изначально задумывалась авторами данной песни.
1: Это и называется, да, искусство.
2: Главный герой,
1: красе,
2: который снимался с тобой, это какой-то известный человек или молодой красивый актер?
0: Нет, снимались актеры, которые принимают участие. Я по именам сейчас не могу прям
2: всех
0: назвать.
2: Ладно, мы тогда посмотрим и
0: да,
2: узнаем,
0: но
2: кто это.
0: Известные имена, которые снимаются во многих и телесериалах, и кино российского, и не только проката. Да.
2: В общем, дорогие друзья, если вы хотите посмотреть клип, пожалуйста, посмотрите его на YouTube. Ну а мы сделаем небольшую паузу и уже совсем скоро вернемся.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. И мы сегодня общаемся и завтракаем с Натальей Гордиенко. А еще мы послушали в середине часа новую песню «Пишу письмо души».
2: Да, поговорили уже и про клипы. Приходит очень милое сообщение от нашего слушателя Аркадия, который пишет: «Молдова не очень веселый народ. Каждое лето и осень мы с женой Валей, она была молдаванка, раньше проводили там отпуск. Наталье желаем здоровья и успехов».
3: Спасибо большое, очень-очень приятно.
1: Наташ, будет ли у тебя какой-то отпуск летний? Планируешь ли ты какие-то развлечения для себя, для крестьяна?
3: На самом деле, заранее мне тяжело планировать, но...
1: Ты подстраиваешься всегда под график?
3: Я подстраиваюсь под график, плюс я недавно запустила в Молдове свое телевизионное большое шоу утреннее.
2: Ого!
3: Да, каждодневное, прям большой мой телевизионный проект.
1: Ты в кадре или ты за кадром рулишься?
3: Нет, я в кадре, я когда...
2: Человек в начале эфира нам говорил: я не люблю рано просыпаться, мне это тяжело.
3: Да, ну, называется «Доброе утро» с Натальей Гордиенко, но она на румынском, Няцеку Гордиенко, вот, поэтому исходя из этого, безусловно, я уже буду подстраиваться под съемочный график. Плюс есть выступление на следующей неделе. Это же...
1: Так, Наташ,
2: а ты рассказываешь погоду, новости или к тебе приходят гости?
3: Нет, у нас репортажи на разные темы. И, конечно же, гости, интервью, актуальные.
1: Так, все. Новости. А лаверды должно быть с твоей стороны. Мы тебя позвали. Мы тебя к себе позвали.
3: Я вот все пользуюсь. Слушай, так что если вы говорите «да», у вас не будет повода отвертеться.
1: Все, мы приезжаем.
2: Я вас приглашаю в гости. Кишинев невероятно красивый город.
3: Плюс у нас вкусно, очень тепло, и красивые, добрые люди.
2: Только мы не разговариваем на румынском языке, есть одна проблема, нам надо подучить.
3: Мы говорим и по-русски, и по-румынски, да. Тут, на самом деле, мне кажется, когда люди добрые, светлые, находят, вот как дети, они иногда не понимают друг друга там на разных языках, на площадке, но они сдруживаются.
1: Коннект все равно есть.
3: Да, коннект происходит, поэтому главное — добрые мысли и чистое открытое сердце.
2: Есть ли у тебя какие-то хобби, увлечения, если не говорить только про музыку? Может быть, ты что-нибудь коллекционируешь? Может быть, у тебя...
3: Нет, не коллекционирую.
1: Мы просто с Мариной уже тебе подарок выбираем, когда приедем к тебе на шоу, чтобы могли вручить уже в прямом эфире. Вдруг ты коллекционируешь там какие-нибудь вазы, мы бы с вазой приехали.
3: Ну, я вообще люблю очень природу, поэтому по возможности я не могу сказать, что это хобби. Ну, понятно, если время...
1: Все, я понял, Марин, цветы в горшке, Марин, запиши.
3: Время провождения. Я, кстати, безумно люблю цветы.
1: В горшке.
3: В горшке. Можно и без горшка. А свободное время проводим где-то именно в лесу. Очень люблю природу, люблю море, солнце. Любим коней. Мой сын занимался в период прям профессионально конным спортом. Я хорошо езжу на лошадях.
1: Держусь в седле.
3: Да, да, держусь в седле. Хипизм вообще, да. Это как это? Конный спорт. Вот. А так что? Играю в теннис, играю. Это как хобби. У меня нет времени на хобби.
1: Большой теннис, естественно, да?
3: Большой теннис.
1: Любимые теннисисты кто у тебя? Яник Синер или Арина Соболенко? Кто, за кого ты болеешь?
3: Артем просто мне Соболенко, кстати, очень нравится. Она сейчас в полуфинале Ролан...
1: Проиграла.
3: Да, уже проиграла. Все, я видела просто анонс.
1: Завтра финал, играет на наша Мира Андреева. Будешь
3: супер.
1: Ли ты болеть за Миру?
3: Конечно.
1: Все, хорошо.
3: И такое имя — Мира.
1: Так, да. Ладно, дорогие друзья, к сожалению, время заканчивается. Если тебе нужно что-то прорекламировать, ты можешь сказать, может, какой-то концерт у тебя там или тур.
3: Что слушаем? Пишу письмо души на радио Шансоне.
1: И всем на всех цифровых
3: дня.
1: Площадках.
3: На всех цифровых площадках.
1: Смотрите клип на YouTube.
3: Потрясающих всех, всем выходных, конечно же, нереально крутого лета, которое вот наступило, и пусть солнце и вот это вот будет не только на небе и на улице, но и в душе.
1: Спасибо тебе огромное за то, что преодолела расстояние, приехала
3: через
1: к нам
3: год,
1: из Молдавии, через Стамбул в Россию, в Москву, чтобы сегодня позавтракать вместе с нами. Спасибо огромное.
3: Еще.
1: Обязательно, непременно. Ну и к тебе мы тоже, естественно,
2: все.
1: Собираемся.
2: Вот, все и договорились.
1: Все, дорогие друзья, с вами были Наталья Гордиенко.
2: А мы-то не прощаемся. Ты что, ты куда собрался?
1: Что ж я все время...
2: А мы сегодня с вами до 13:00, поэтому...
1: Я думал пойти проводить гости. Ну ладно. Сама Наташа.
3: До Кишинева, да?
1: Да.

0: только любовь.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 20, вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 11 градусов выше нуля.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 11 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Россиян просят сохранять осторожность во время отдыха на природе и работы на дачных участках в связи с началом сезона активности змей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков. Сейчас в ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся. Страховые случаи, связанные с укусами змей, уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Эксперты советуют после укуса змеи как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Важно сохранять спокойствие, ограничить движение, держать место укуса ниже уровня сердца, снять кольца, браслеты и другие предметы, которые могут сдавливать ткани при развитии отека. Нельзя прижигать рану, накладывать жгут и делать разрезы в месте укуса или пытаться отсасывать яд, поскольку такие действия могут усугубить состояние пострадавшего. Русский язык стал четвертым в рейтинге конкурентоспособности языков мира. На основании анализа по 5 параметрам он переместился с 5-го места. Русский уступил только английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, и китайскому языкам, рассказали в Институте Пушкина по результатам исследования. Особое внимание эксперты уделили влиянию цифровых технологий на развитие и распространение языков. Были рассмотрены показатели присутствия русского языка в медиасреде. Федерации тяжелой атлетики сообщили о создании Российского союза силовых видов спорта. В новую структуру войдут тяжелая атлетика, бодибилдинг, пауэрлифтинг, арплифтинг, стритлифтинг и силовой экстрим, отметил глава федерации Александр Винокуров. С анонсом он выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В марте 2022 года Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу, 5 июня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань стоит 10 рублей 95 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 24. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сейчас. Утреннее шоу в формате 2D.
1: 11 часов 6 минут, время московское, не пугайтесь. Это по-прежнему мы, Артем Демин и Марина Дымова. Мы сегодня с вами до 13.00.
2: Ну, можно насладиться по полной программе общением друг с другом. Дорогие друзья, у нас так давно не было классного часа, все время какие-то находились важные дела. А тут два дополнительных часика в радость. Конечно же, они будут у нас про что? Про то, чем вы займетесь в ближайшие выходные, как будете... Это же, получается, первые выходные лета 2026.
1: Может быть, у кого-то начался отпуск, дорогие друзья. Может быть, вы уже в эти выходные где-то окажетесь в каком-то красивом месте. Пишите, не стесняйтесь.
2: А может, вы окажетесь в некрасивом месте, но это не важно. Ведь летом везде красиво, где нет тополиного пуха в большом количестве.
1: Ну ладно, что у тебя тополиный пух? Он тебе прям вот мешает жить?
2: Ну, я даже уже в интернете видела, я только не поняла, это нейросеть
1: пухосос?
2: Или пухососы? Это настоящий? Ну, говорят, кто-нибудь видел пухососы в центре Москвы?
1: Сказали, что фейк.
2: Да?
1: Да,
2: но
1: видишь. Сейчас ничего. Почему нельзя верить?
2: Вот. А вот обычный вот пылесос, который обычно листья пылесосит, он не может пухососить?
1: А есть пылесос, который листья пылесосит?
2: Ну, он их раздувает.
1: А, раздувает.
2: Ну, то есть должен же быть, который выдувает. Дорогие друзья,
1: беседа зашла в другое русло совершенно. Я хочу тебе сказать, что самое лучшее средство от борьбы с пухом всегда были спички. Но мы не призываем вас к этому, потому что действительно это может быть опасно. Давайте так, приветы, поздравления, ваши планы на предстоящие выходные. Ну и, конечно, если вы уже планируете отпуск, и вы уже, может быть, в отпуске, напишите, где вы, что вы делаете, с кем вы, ну и вообще.
2: Если вы где-то стоите в пробке, тоже нам об этом пишите, это всегда интересно.
1: В общем, мы за общение активное, плюс 7-909-955-1030, работает Макс и другие мессенджеры. Пишите, почитаем все ваши приветы и поздравления.
3: Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды.

Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

0: Ну вот и все.
1: Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.
2: А у нас еще не все. У нас еще все в самом разгаре. Еще целых почти 2 часа мы будем общаться с вами и передавать ваши приветы, поздравления. И будем читать, чем же вы будете заниматься в эти выходные, летние первые выходные дни.
3: Пишет нам Галина. Здравствуйте, радио Шансон, Артем и Марина. Я из Иркутска, нахожусь на работе, а работаю я водителем трамвая. Поэтому послушайте мне какую-нибудь песню, потому что погода у нас пасмурная, тянет сон. И привет всему трамвайному депо, всем водителям и кондукторам. Большое
2: какую
3: спасибо.
2: Какую песню поставить? У нас
3: подождите, Галина, смотри, как давно у нас не было классного часа, что люди забыли, что мы не выполняем тут музыкальные заявки.
2: Там с 15 до 16,
3: мы,
2: да.
3: Передаем приветы, мы зачитываем ваши планы на выходные. И, может быть, мы можем как-нибудь раздвинуть тучи над Иркутском. Ты же можешь, Артем?
2: Ну, сейчас какую-нибудь... Я сказать, молитву? Нет, не молитву. Какой-нибудь...
3: Заговор на погоду.
2: Заговор, да. Шаманский какой-нибудь напевчик
3: сделать. Надо посмотреть в календаре Едвиги Карловны. Явно что-нибудь должно быть от плохой погоды.
2: Ладно, пока от Едвиги к Татьяне. Доброе утро, любимое радио. А я уже в отпуске. И завтра еду в Плёс. На следующей неделе я еду в Карелию. И на закуску погреюсь в Турции. Не сижу на месте. И вам желаю такого же активного и продуктивного лета. Молодец, Татьяна. Хорошие
3: а
2: планы.
3: Работает, Татьяна, когда всю зиму
2: отпуск
3: работала.
2: Же,
3: смотри,
2: отпуск,
3: как много
2: отпуск.
3: И Карелия, и
2: Турция.
3: Слушай,
2: ну везде же можно быть по 2-3 дня и нормально.
3: Нет, ну в Плёсе можно быть 2-3 дня, а до Турции пока доберешься, пока разберешься с указателями.
2: Марин, я сейчас удивлю, но туда самолеты летают.
3: Да?
2: И туда добираться 5 часов.
3: Из Плёса-то нет, я вот о чем подумала.
2: Из Москвы можно. Все, пишите.
3: Я хотела пошутить, а ты вот не поддерживаешь мой юмор.
2: Я твой юмор обязательно поддержу, но чуть позже, когда ты будешь читать следующее сообщение через несколько мгновений.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
3: Я пропою, звонки всем максимум дают.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Классный час». Утреннее шоу в формате 2D.
1: Итак, это «Классный час» на радио «Шансон». Ваши приветы и поздравления звучат на всю страну и даже на весь мир. У нас есть сообщение из-за границы от Сергея.
2: Да, есть сообщение от Сергея из-за границы. Так, сейчас просто их так много. Отдыхаем в Сардинии, Италия. Прилетели из Германии. Привет, Самара, от Сергея и Лидии. Ну, не в Сардинии, а, наверное, на Сардинии,
1: на,
2: да?
1: На Сардинии, да, это же все-таки остров, конечно.
2: Подожди, это остров?
1: Да.
2: А рыбы тут при чем? Сардины — это рыбы хоть?
1: Сардины — это рыбы, конечно.
2: А остров назван в честь них? Или рыбы в честь острова?
1: Это очень интересный вопрос, Марина.
2: Подожди, а эти рыбы, они так называются уже, пока они в воде? Или только когда их приготовят уже?
1: Марина, это только шпроты меняют свое название, когда их приготовят. А сардины — это такая рыба, так и есть сардины, да.
2: Сергей, есть ли у вас там на Сардинии сардины?
1: Естественно.
2: Пришлите
1: сардины, пожалуйста. Мы есть хотим.
2: До вас требования, Москва. Так, еще там очень классное сообщение от Евросини, любимый ведущий. У нас завтра Сабантуй. Ну, очень веселый праздник. Моя старшая дочь Марина всегда участвует во всех играх. И я тоже собираюсь поучаствовать в одной очень веселой игре.
1: А чему
2: этот праздник? Мы собирали компанию «Ходьба на лыжах» называется.
1: Чему приурочен праздник Сабантуй?
2: Я думаю...
1: Ну, чему-то такому, какому-то событию, что-то должно предшествовать.
2: Ты сейчас у меня спрашиваешь, или...
1: Какой-то
2: народный
1: факт.
2: Праздник, окончание весенних полевых работ. Ну, то есть все по картошку посадили, и как давай,
1: и давай
2: на сабантуй.
1: На лыжах давай гонять там, да.
2: А, это грядки, чтобы проведить, как раз когда посадил.
1: Так, Олег из Питера нам пишет: «Здравствуйте, самое лучшее радио. Мы, к сожалению, на работе. Отпуск нам пока...»
2: Мы, кстати, тоже на работе.
1: И нам тоже пока отпуск только снится, но... Отпуск у нас в июле. Поэтому для поднятия настроения сотрудникам передайте, пожалуйста, привет двум Настенам, Николаю и Андрею. Благодарю их за отличную работу. Это, видимо, начальник их, Олег из Питера.
2: Наверное.
1: Если благодарить за отличную
2: тогда
1: работу.
2: Ты должен читать это был другим голосом, голосом начальника, а не просто голос Демина.
1: Прошу передать привет двум Настенам, Николаю и Андрею. Благодарю за отличную работу, но надо лучше работать, еще лучше.
2: Подожди, ты как
1: больше. Надой надо увеличивать, надой.
2: И... Заведующий складом, у тебя такой голос.
1: А я откуда знаю? А вдруг Олег из Питера — это зав складом?
2: Ну, кстати, да. Уважаемый человек в таком случае. А, Николай Шунков на связи. А я нахожусь в отпуске. Ехать никуда не собираюсь, потому что у меня есть огород. На прошлой неделе я уже посадил картошку, помидоры, перцы, огурцы,
1: все,
2: баклажаны.
1: Все, вы можете устраивать себе сабантуй.
2: Арбузы. Даже арбузы в Чите растут. А в ближайшую субботу и воскресенье планирую посадить капусту и хризантемы. А еще хочу заменить верхние и передние сайлент-блоки у себя на «Жигулях», поскольку жутко скрипят на неровностях. А на следующей неделе буду наводить генеральную уборку у себя на участке и бороться с вредителями. По-моему, Николай, уже пора на работу, вы хоть отдохнете.
1: Короче, я тоже хотел поменять у себя сайлент-блоки. Мне сказали 15 тысяч. Я такой: ну ладно, я еще пока так поезжу, пусть немножечко.
2: А будет же хуже.
1: Что будет хуже?
2: И дороже. Ничего в этом мире не дешевеет. Хочешь менять сайлент-блоки, сайлент-хиллы, меняй. Или как там это называется? Я забыла.
1: Так, Надежда нам пишет, что выходные у нее будут обычными. В театр уже вчера сходила. Очень хорошо. Волгоградцы спектакль поставили «Вечно живые». Очень актуальная постановка по нынешним временам. В воскресенье поеду...
2: К мужу.
1: В санаторий. Плеш ему буду там проедать, а то слишком ему там спокойно без меня живется. Ну, конечно, люди же обычно в санатории приезжают, чтобы им там неспокойно жилось. Вот поэтому Надежда решила, что спокойно в санатории быть не должно.
2: Надежда, расскажите, как вы будете проедать плеш? С чего начать? У меня просто никогда не было мужа. Может, я просто чего-то лишена вот этого навыка.
1: Марин,
2: выносить мозг и проедать плеш — это одно и то же.
1: Если у вас нет мужа...
2: А я же могу чему-нибудь другому
1: то
2: плеш.
1: Ему вы, то плеш вам
2: ему
1: и
2: не
1: проедать. Да.
2: Так, ну подождите, мне
1: что?
2: Просто интересно. Есть вот ты как мужчина?
1: Что?
2: Где тонкая грань? Вынести мозг или проесть плеш?
1: По-моему, это все... Одинаково.
2: Или это на какой-то год уже мозг не выносит, дальше только плеш проедается. Нет. И потом у мужчин вот эти озера на голове, а дальше бац,
1: и это вот и есть плеш как раз, вот в эти озера.
2: А, и за женщин?
1: Да, в них сардины и запускают. В эти озера.
2: Сам самое артхаусное утреннее шоу, которое стало дневным. Мы сами не ожидали, что так будет.
1: Это голод, Марин. Просто понимаешь, у нас уровень глюкозы...
2: Сосет под ложечкой? Нет,
1: сосет под ложечкой — это совсем другая история. Смотри, сейчас...
2: Это связано проесть флеш?
1: Нет.
2: Это будет сосать под ложечкой.
1: Просто смотри, у нас сейчас падает с тобой уровень глюкозы в крови, а глюкоза питает мозг. И поэтому мы сейчас...
2: Мозг уже не напитан.
1: С каждой песней, которая звучит в эфире, мы сейчас тупеем, понимаешь? И к 13:00, если мы вспомним свои имена, то это будет уже неплохо. Уже неплохо.
2: Ну, подожди, я помню твое, а ты мое. Это уже привычка языка.
1: Так, Рязань Владислав на связи, пишет нам: с женой совпали выходные в кои-то веки. Вот, и теперь по этому поводу мы вместе завтра двинем на дачу. Трава прет, как на дрожжах. Придется, а может она и правда на дрожжах. Вы из бетона,
2: из бетона
1: куда там выливаете-то. Вот, придется косить. Да, и снега было много, забор местами погнуло. Придется выравнивать и переделывать. В общем, вам, радио Шансон, хороших выходных.
2: А вам хороший вечер.
1: Да, Владислав, но вам потрудиться на славу. Что мы еще можем сказать?
2: Я хотела рассказать, что случилось с томатами и помидорами в Липецкой области. Там картошка не взошла еще.
1: Сейчас не говори. Это будет маленький...
2: А может, так не у всех.
1: Да, мы сейчас так, мы расскажем тайну, расскажем. Тайна данковских томатов.
2: Ну как? Окрестности города Д. Что ты говоришь?
1: Друзья, пишите.
3: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Думаю, что все вы заметили, как обесценилась стоимость одной лошадиной силы. Если раньше автомобиль мощностью свыше 300 лошадиных

задумке правительства, подобный дифференцированный допуск поможет повысить дорожную безопасность и снизить показатели смертности на дорогах. Данная инициатива – тот редкий случай, когда лично я голосую обеими руками за ограничительные меры. Это самая необходимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Классный час. Утреннее шоу «Поделка».

0: «Классный час». Утреннее шоу в формате 2D.
1: Это «Классный час» на радио «Шансон». Мы, конечно, хотим читать ваши классные приветы и поздравления. Например, Никита из города Зоринска нам пишет: «Доброе утро. А в воскресенье, 7 июня, у меня день рождения. И Никитушке стукнет аж 23 годика».
2: Никита такой юный.
1: 23 годика.
2: Вообще, дитё.
1: Ну, и, слушай, вот сейчас было оскорбительно.
2: Почему?
1: Но нельзя парню 23-летнему говорить, что он дитё.
2: Да.
1: Просто молодой человек.
2: Ну, хорошо.
1: Молодой
2: человек.
1: Ну,
2: нет,
1: человек.
2: Просто такой кайфовый, классный возраст.
1: Это возраст невероятно
2: это
1: классный.
2: Вот это идеальное время.
1: Естественно, я вспоминаю свои 23. Это было лучшие годы моей жизни. Я могу это сказать абсолютно.
2: А где ты был, что ты делал? Ты уже работал на радио или ты еще учился?
1: Нет, это уже, ну, последние курсы медицинского института в Рязани, да.
2: То есть ты еще пока не врач, но
1: я
2: уже
1: еще
2: почти
1: студент.
2: Свободен.
1: Нет, я еще пока студент и уже завтрашний врач, можно так было сказать.
2: Класс. И впереди вся жизнь.
1: И впереди вся жизнь на радио. Да, отлично. Прекрасно. Спасибо. Рязань, институт,
2: медицина. Никита, ну, заранее не поздравляют, поэтому я думаю, что до воскресенья. Будем на связи.
1: Да, в воскресенье напишите с 15 до 16 в программу по заявкам. Вас непременно поздравят наши коллеги. Все будет нормально.
2: Так. Алена нам пишет: «Доброе утро, дорогие 2D-шоу. Завтра день русского языка. Пушкинский день. Соответственно, где его можно отметить? Конечно, в Пушкинском музее. К тому же у них завтра будет бесплатный вход.
1: Ой,
2: Алена, я так понимаю,
1: там
2: пойдет.
1: Душилово.
2: Всем хорошего дня и замечательных выходных».
1: Мне кажется, будет много народу, да? Ну, желающих на халяву посетить Пушкинский музей.
2: Я не знаю, что. Вообще можно не сочетать в одном предложении слова «халява» и «Пушкинский музей».
1: Да.
2: Вот постарайся, пожалуйста, как-то наши сейчас филологические ушки, чтобы они не завяли от твоего
1: хорошо,
2: вот этого.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Планы на выходные такие.
2: У кого, у тебя?
1: Нет, просто читаю сообщение. Так, я на работе в Германии. И если вы сейчас думаете, что это от Андреаса,
2: у него там другие планы.
1: Итак, я на работе в Германии. Еще неделю буду работать. А с 14 июня я еду в долгожданный отпуск на 6 недель. Сначала вернусь домой, в Гродно, в родную Беларусь. С 19 июня в отпуск идет моя жена, а также наши с ней друзья. И мы вместе на неделю отправляемся в Санкт-Петербург. Затем полетим с женой на 10 дней к ее родственникам, которые проживают в Ницце.
2: Да вы что, серьезно? Что у них Петербург? Кто Ницца? Это что за жизнь такая роскошная?
1: У кого-то Сардиния, у кого-то Ницца. Так, ну и, конечно же, мы планируем отдых на озере дома в Беларуси. Но после Ниццы, да, вам прям почувствуете контраст, я думаю.
2: А я так понимаю, прикольный. Игорь, он дальнобойщик?
1: Игорь, да, скорее всего.
2: Игорь, да вы красавчик.
1: В общем, планов на отпуск много. По возможности еще хочется посмотреть чемпионат мира по футболу. Да поезжайте, конечно. Поезжайте, что там подумаешь.
2: Подожди,
1: Канада, США и Мексика.
2: Посмотреть можно и по телевизору, не обязательно ехать.
1: Нет, он хочет съездить. А что, Канада, США, Мексика.
2: У дальнобойщика нет цели, есть только путь из этой серии.
1: Да, вот, буду смотреть особенно матчи сборной Нидерландов. А что это вы болеете за Нидерланды? Ну, мне кажется, с нынешними сборными Франции, Испании болеть за Нидерланды, ну, не знаю, ладно, это все дело вкуса, конечно. Можно было бы и за Германию поболеть. Только где найти время, пока не знаю. Придется сутками, наверное, не спать. Всем хороших выходных и солнечного лета. Спасибо взаимно, Игорь, Любик.
2: Пусть все ваши насыщенные планы сбудутся.
1: Да,
2: желаем вам увидеть самое все красивое и в Гродно, и в Санкт-Петербурге, и на Лазурном берегу. В общем, пусть все реализуется, все ваши планы.
1: Так, ну что, вот и подошел к концу наш классный час.
2: Ну,
1: хочу
2: подожди, еще же не
1: сказать.
2: Все зачитали.
1: Ну, как не все?
2: Немножко продолжим его.
1: В смысле? В следующем часе?
2: Еще чуть-чуть почитаем.
1: В следующем часе.
2: А потом перейдем к чечеточке.
1: Ой, ну, Марина, я иду у тебя в очередной раз на поводу.
2: Ну, ты ж такой,
1: и не могу сказать,
2: такой,
1: что мне это...
2: повадистый.
1: И не могу сказать, что мне это не нравится. Главное, чтобы ты мне не проедала плешь и не выносила мозг.
2: Для этого есть специально обученные люди, а не я. Я тут за другим.
1: Ладно, все.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 20, вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 11 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Шансон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. Минсельхоз подготовил инициативу о блокировке в интернете информации о продаже семян, которые не внесены в государственный реестр и не допущены к обороту в России. Ведомство считает, что такие предложения несут риски для здоровья, продовольственной безопасности и создают преимущества для поставщиков, чья продукция не прошла обязательную проверку. Действующее законодательство уже запрещает продажу семян вне госреестра, но санкции за это остаются относительно мягкими. Льготные займы на общую сумму 1,8 миллиарда рублей получит Нижегородская область на закупку 280 единиц коммунальной, строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники. Соглашение о предоставлении займов нижегородские власти и Дом РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме. По словам губернатора Глеба Никитина, более 100 единиц техники будет закуплено для Нижнего Новгорода до начала октября. Также новая дорожная техника к началу зимнего сезона поступит в другие города региона. Правительство области и холдинг «Онмедиа» заключили соглашение о развитии проектов в области профилактики социального сиротства в регионе. Как сообщает пресс-служба областного правительства, стороны намерены запустить информационные кампании, офлайн-проекты и другие просветительские инициативы, направленные на развитие различных форм устройства детей в семьях. Среди запланированных мероприятий – фотопроект с участием воспитанников детских домов региона. В частности, состоится совместная съемка подростков с популярными актерами, что позволит привлечь внимание к сложно устраиваемым категориям детей-сирот. Международный фестиваль искусств «Пушкин без границ» стартует в Большом Болдине сегодня. В программе более 50 ярких событий. Всероссийский пушкинский праздник поэзии, выступление белорусского ансамбля «Песниры» и мультимедийное шоу «Метель» с участием заслуженного артиста России Даниила Спиваковского и Нижегородского русского народного оркестра имени Кузнецова. Без возрастных ограничений. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью. Быстро вызывает привыкание.
4: Достаточно одной таблетки.

0: греться.
1: Ну, греться уже не придется. Прекрасная погода, во всяком случае, в столице. Очень тепло. Плюс 24 градуса, ярко светит солнце. Осадки, которыми нас пугала Марина, при ближайшие 3 часа она как-то все это не осуществилась. Точнее, предыдущие 3 часа.
2: Что ты под сомнение ставишь мои прогнозы?
1: А я всегда говорю, что вот все, что ты
2: мне
1: говоришь по поводу дождей...
2: колено выло.
1: Выло?
2: На Луну.
1: На Луну? Понятно. Колено выло.
2: Вчера вечером. Ну, значит, это в каком-то другом регионе, извините. Не в столичном.
1: Если у Марины воет колено, знаете, где-то будет дождь точно. А может быть, где-то даже и снег. Ладно, дорогие друзья, Артем Демин, Марина Дыма, еще целый час мы будем с вами. Обещали дочитать приветы, которые не успели дочитать в прошлом часе. Давай, наверное, к ним приступим. Да. Дочитаем приветы, а потом займемся тем, что почитаем новости, может быть, и сделаем чечеточку. Ну, в общем, как пойдет.
2: Любовь нам пишет, а у меня ожидает диванные выходные, я не планирую никуда вообще ехать, но я человек непредсказуемый, могу сорваться в любой момент и уехать на куличке туда.
1: Чёрту.
2: Ну, как-то не хочется мне в эфире чёрта упоминать. Ну, я суеверная. Колени
1: у тебя же колени, точно, извини. Извини, твои колени чертей не любят, это правда.
2: В общем, вчера Любовь получила отпускные. Странно, что она никуда не едет. Вот я бы уже...
1: Ты бы уже, как только получила бы отпускные, уже вечером твой бы след простыл. Несмотря на колени.
2: Нет, отпускные бы след простыл. Любовь, так. Вы молодец, можете вести курсы финансовой грамотности.
1: Так, Эдуард нам пишет, у него радостный повод, по-моему,
2: так,
1: да?
2: Так, да.
1: Безумно рад, что программа 2D продлевается сегодня до 13 часов и два...
2: Это другой Эдуард.
1: А, другой Эдуард?
2: Это Эдуард, который из Финляндии. Ты
1: как много
2: слушателей путать.
1: Уважаемые слушатели Эдуарды, ну, особенно к Эдуарду.
2: В твоей жизни три главных Эдуарда. Одного мы в эфире сейчас не упоминаем.
1: Нет, давай так, в моей жизни один главный Эдуард и два Эдуарда, так.
2: Наши
1: слушатели.
2: Так. Это надо вырезать, в общем, кстати, вот этот фрагмент эфира, его надо оставить на...
1: Хорошо, оставь обязательно себе на память, будешь внукам показывать. Так, в общем, дорогой радио Шансон, безумно рад, что программа 2D продлевается сегодня до 13 часов, а это значит, что два лишних часа с любимыми ведущими и нам, слушателям, удовольствие, и самим ведущим в прибытии. Шансон... И пиво и шансон, так уже более 55 лет. А, это Эдуард свои пристрастия, да?
2: Да,
1: так,
2: Эдуард,
1: у него хобби такое.
2: Рассказывает, чем он будет заниматься.
1: Времена меняются, а шансон вечен. Любви и мира всей планете. Да, Эдуард, вы уже, смотрю, с пивом там переборщили. Хорош уже.
2: А может, это в Финляндии там немножечко можно?
1: В Финляндии можно, но там...
2: Но не нужно.
1: Там какие-то законы.
2: Мы, как и Минздрав,
1: слишком сухие.
2: Сами не пьем и вам не советуем. Елена из Москвы на связи пишет, что она наметила завтра поехать на книжный фестиваль на Красную площадь, потому что там много разных интересных встреч с писателями, мастер-классы для детей, концерты. И в прошлом году Елена уже была и говорит, очень понравилось, поэтому обязательно поедет еще раз.
1: Книжный фестиваль.
2: На Красную площадь.
1: Ну, кстати,
2: вообще легендарное мероприятие,
1: вот,
2: кажется, каждый год проходит.
1: Для, ну, вот ты бы точно там тоже получила бы удовольствие, да? И эстетическое, и не только.
2: Я
1: книги.
2: Просто понимаю, что иногда книги дешевле заказать в интернете, чем купить на фестивале. Я
1: иногда
2: уже много раз на это попадалась.
1: Дешевле скачать в интернете, ты хотел
2: сказать.
1: Ну
2: нет, это уж совсем. Это я пока так не могу.
1: Еще не могу.
2: Морально не перешла я
1: хорошо
2: на электронные книги.
1: Так, Александр Анатольевич, таксист из Москвы, пишет нам. Добрый день, Артем и Марина. Я сегодня еду навести порядок на даче, так как в следующие выходные буду встречать там своих армейских сослуживцев. Александр Анатольевич, давайте так. Вы сегодня не едете на дачу. Наводить
2: сегодня
1: порядок.
2: Завтра выезжайте.
1: Потому что вашим армейским сослуживцам им делать все равно будет нечего. Вот вместе по-армейски, как было и годы, возьметесь и все, наведете и порядок, и вскопаете, что надо, и покрасите, что нужно. И потом уже приступите.
2: Что Александр Анатольевич решил? Может, он хочет, чтобы ребята просто приехали к нему отдохнуть?
1: Я не согласен.
2: Да?
1: Нет.
2: Так, тут тревожные новости с той самой Сардинии. Так. Ни рыбов, ни арбузов, ничего там нет. Много солнца и моря только.
1: Не езжайте на Сардинию. Куда надо ехать?
2: Куда надо ехать?
1: На Алтай.
2: А что, сейчас будет песня «Алтай»?
1: Нет, не будет. Будет реклама.
2: Ну тогда сейчас послушаем рекламу, а потом я наконец-то расскажу про томаты в городе Д, что с ними произошло.
1: А, вот какая
2: история.
1: Забыли
2: же самое главное.
1: Слушай, правда, вылетело из головы, извини.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Дымова и Демина.

0: «Давай поговорим» на радио «Шансон».
1: «Давай поговорим».
2: Да, Марина.
3: Неожиданно, почему
2: «давай поговорим»? Не пугайся, я хочу, чтобы это действительно был сейчас серьезный разговор про данковские помидоры.
3: Да, но подожди, не называй ты этого, не упоминай название города.
2: Почему?
3: Ну, потому что хочется и загадки, тайны.
2: А, тут какая тайная загадка?
3: Волшебства,
2: магии. Друзья, никаких загадок. Ну, все огурцы там, в Данкове, давай.
3: Какие огурцы? Про помидоры история.
2: Давай, все,
3: картошка еще не вылезла.
2: Что?
3: Не у меня. История про соседский огород.
2: Давай.
3: Картошка еще не вылезла, а помидоры все уже свои понатыкали, ну, которые были рассадой.
2: Угу.
3: И, короче, колорадский жук пошел
2: вместо...
3: и съел все помидоры. Все томаты. Ну, то есть еще не завязались помидорки-то еще. То есть только кусты вот эти вот.
2: Жуку все равно, что есть.
3: Представляешь, вот такая вот история. А ты говоришь, Америка. Вот они, колорадские жуки, печально. Продолжают нам
2: печальная
3: делать
2: история.
3: Какие-то гадости.
2: Так,
3: вот.
2: Ну а теперь рубрика «Куда нас приглашают наши радиослушатели?»
3: Во-первых, и мы не едем, как
2: во-первых,
3: всегда.
2: Да. Вячеслав нас приглашает в Тамбов на картошку. И картошка будет, это я вам обещаю.
3: В смысле, сажать, копать или есть?
2: Вот это,
3: приглашение на картошку.
2: Не уточняет Вячеслав.
3: Ой, представляешь, Артем, с укропчиком, картошечкой на сале.
2: А Евгений нас приглашает к себе на дачу.
3: Так. Тут а даже... там какой их план работы?
2: Там, смотри, нужно взять с собой наших детей и наши вторые половинки.
3: У меня нет половинок.
2: У тебя нет половинок.
3: Я цельная личность.
2: Да. Вот. И пишет дальше, что Евгений, мы приготовим шашлык, попоем песни под гитару.
3: Мы, в смысле, приготовим, а Евгений отдохнет.
2: Да, я буду петь песни под гитару, он будет жарить шашлык.
3: Я могу тоже жарить шашлык, я это хорошо делаю, да.
2: Вот, конфиденциальность при этом Евгений нам и безопасность гарантирует. И даже пишет, что ехать нужно недалеко, всего лишь в Чеховский район Московской области. Это ближе, чем Тамбов. И Евгений нас не заставит копать картошку, сажать. Это приятно.
3: Ну, тут ни слова не сказано, что будет картошка на сале, а уже другая история про картошку, она немножко взбудоражила мою фантазию. Теперь,
2: ну ладно.
3: Видимо,
2: ладно. В общем, пока ты отходишь от, вместе со своей...
3: А от Маруси можем передать привет?
2: Давай, очень быстренько.
3: Едем в выходные на чужую дачу. Ты же это не читал?
2: Нет.
3: К родственникам на шашлык будем отмечать закрытие их ипотеки. Вот счастливые люди. Сами придумывали себе праздники, а мы их будем поздравлять. Вот так вот.
2: Замечательно. Ну, а теперь небольшая пауза, после которой мы вернемся. И уже наконец-то объявим нашу чечеточку, наверное, да?
3: Наверное, но это не точно.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио

0: вдали, твоей любовью согрет. Друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: «Давай поговорим» на радио «Шансон».
1: «Давай поговорим».
2: Артём,
3: нападали сообщения.
2: А что ты будешь делать сегодня вечером? Хотела тебе придумать план.
3: Марина, невероятный. У меня, к сожалению, есть план.
2: У тебя план. 20:00 в московское время. Ксения Стриж. И в гостях у нее, знаешь, что сегодня будет? Владимир Ждамиров в честь наступившего лета. Первая летняя живая струна будет именно с ним. Представляешь?
3: Ты же знаешь, что я сегодня не смогу послушать. И вот специально сейчас мою душу бередишь, да, вот этими анонсами.
2: Ну, ты же можешь просто сказать, я не буду ничем другим заниматься, я буду слушать живую струну. Там, вообще-то, Владимир Ждамиров, а его так давно не было в эфире вообще, поэтому я с удовольствием, например, послушаю.
3: Ну, вот.
2: И вы, дорогие друзья, тоже имейте в виду, что поставьте себе будильники, напоминания,
3: да,
2: заметки.
3: А пока спать ложитесь, да-да. Будильник на 8 поставьте вечером, а пока спите, спокойной
2: ночи. Ну, подожди, я иногда ставлю будильник как напоминание. То есть он у меня такая, я думаю, что я хотела в это время делать.
3: А ты не подписываешь, у тебя нет такой функции подписать? Ради чего звонит сейчас будильник?
2: Нет,
3: по какому поводу?
2: Понимаешь, это профилактика Альцгеймера. Давать себе ставить будильник, а потом думать.
3: В твоем случае это бесполезно, Марь.
2: А кто вы, молодой человек?
3: Дорогие мои любимые ведущие, пишет нам Елена из Королева. Я хочу передать привет всем моим друзьям, моему любимому мужу Илье, который еще на работе, но скоро мы поедем на дачу с нашей дорогой гостьей из Армавира, подругой Натальей, которая является и многодетной мамой, и волонтером. А также она великолепная бабушка. Мы будем отдыхать на даче, париться в бане. Честно говоря, она очень ждет этого. Всем хороших выходных, прекрасной погоды и прекрасного настроения. Вот такие прекрасные планы у Елены.
2: Так, чита на связи и продолжение рубрики «Приходите в наш дом». Дорогие,
3: приглашайте к вам в дом.
2: Артем и Марина, приезжайте ко мне в Читу. Отварю вам наши местные картохи, угощу вас селедкой домашнего посола и любые напитки по вашему желанию. А пробковый сбор, Николай, будет за то, что мы со своими напитками? Слушай, вообще-то было бы классно, да, если бы у нас такие могли быть гастроли.
3: Я бы очень хотел съездить в Читу, все-таки как бы не...
2: А Чита это рядом с Борзей.
3: Да, я был в Чите. Я там, кстати, выступал, у меня там концерт был. Я тогда был солистом хора, чтобы ты понимала, в музыкальной школе.
2: Мальчиков-зайчиков?
3: Вау, да, я был вот мальчик-зайчик, которому тогда было, сколько мне тогда было, 13 лет. И мы выиграли.
2: Это уже не совсем мальчик-зайчик.
3: И мы выиграли, кстати, там был, я пел песню Иосифа Кобзона «Солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву, нет-нет-нет». После этого все читинские газеты про меня писали, кстати. Ну, это ладно.
2: Типа главный солист.
3: Да.
2: Главный мальчик-зайчик.
3: Да, главный мальчик-зайчик.
2: Так, Лена нам пишет. Марина и Артем, с большим приветом вам из Рязани. Лена Карабанова. Едем на выходные на дачу в Туму. Будем ставить бассейн, качели, гамак, топить баню. В процессе будем еще жарить шашлыки. Ну и, в общем, будем совмещать полезное с приятным. Всем хороших выходных, солнечной погоды, здоровья, добра, позитива и отличного настроения. Вот это планы. И бассейн. А там комаров у вас нет в Рязанской области?
3: Кстати, да.
2: Там же обычно у вас они пешком ходят.
3: Нам нужен отчет по комарам, а то...
2: Да, мы давно не получали никаких сообщений, типа, где комары есть, где нет.
3: Так, Артем нам пишет, выходной у меня будет только в понедельник. Понедельник, среду, четверг, если нет заказов, я работаю на маршрутке города Шумиха, а завтра еду в Кумиск, Ураль. А, в Кумиск?
2: Может, Кумыс какой-нибудь?
3: Может, Каменск, Уральск? Не знаю. Ну,
2: либо это Т-9 снова нас подводит, да. Либо уже зрение.
3: Не нас подводит,
2: Татьяна,
3: а они
2: нам,
3: Артема
2: знаешь, что пишет
3: подводит.
2: Артем на тему Сардинии?
3: Так.
2: Привет, Марина и Артем, приезжайте к нам в Грецию. Рыбов и арбузов и дынь разных у нас много.
3: Обожаю
2: Ешь
3: Грецию.
2: Не хочу. Ну и море.
3: Да, в Греции
2: великолепно. Подожди, ты вот так еще Греция или Чита?
3: Если вот так вот прям на весы положить, ну,
2: конечно,
3: Николай,
2: да.
3: Извини, конечно,
2: да,
3: но
2: нет,
3: Греция, все-таки это... Греция.
2: Тебе
3: да.
2: Визу не дадут.
3: А вот это обидно сейчас было.
2: Ну, нет, я, конечно, не из визового центра. Что-то есть такие подозрения, что никому в ближайшее время.
3: То есть я похож на человека, которому опасно давать визу, он, видите ли, там останется...
2: Всех рыбов в Греции.
3: И арбузов, и рыбов, и арбузов. Ну да, да, да, да, конечно.
2: А все видели этот мем про рыбов, да, или нет?
3: Ну, конечно.
2: А вдруг кто-то не видел и думает, что вы неправильно произносите, не склоняем рыбы.
3: Ну да, мы же русских языков не изучаем.

0: акции банки просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
6: Дымова и Демина.

0: «Давай поговорим» на радио «Шансон».
1: «Давай поговорим».
2: Итак, дорогие друзья, 12:44, время московское, пора начинать чуть-чуть.
3: Не как в Советском Союзе сказал про время.
2: А надо как в Советском Союзе, конечно. Это надо голосом Игоря Кириллова говорить.
3: Нет, это не обязательно, так ты не сможешь.
2: 12:44 минуты.
3: О, сейчас должен какой-то радиоспектакль начаться.
2: Главное, чтобы не балет.
3: Ну, если ты понимаешь, о чем. Просто потопать. Так, ну ладно, и из кого-то все. Сыпется песок. Вот тебе и балет. Алекс из Дюссельдорфа.
2: Так, что там делает Алекс?
3: Хотел
2: спросить, что делает Алекс в Дюссельдорфе. Ну ладно, не буду это спрашивать.
3: Как обычно говорится, прилетайте в Дюссельдорф. Тут нет комаров, зато есть рыбалка, дегустация горячительных, посещение музеев, это я вам все гарантирую. Ну и приготовлю мясо и морепродукты, как захотите. Вот морепродукты хотим, мясо...
2: А откуда в Дюссельдорфе море? Какое у вас там море есть?
3: Дюссельдорфское знаменитое море.
2: Нет, Дюссельдорфское водохранилище.
3: Слушай, какие музеи в Дюссельдорфе? Как ты думаешь? Давай пофантазируем.
2: Ну, во-первых, должен быть музей пивных кружек. Это прям святое.
3: Алекс, а есть ли у вас там памятник Ленина? Я вас выставлю. И улица Ленина. Или не бывает такого в Дюссельдорфе?
2: Да кто же знает? Не знаю.
3: Там просто так много, как будто бы вот, когда смотришь...
2: Должен быть музей шпикачков и сосисок.
3: Хорошо, хорошенький музейчик. Я бы пошла. Шпикачики.
2: Да.
3: Так, еще какой музей по-твоему... Алекс, вы нам вот в эти музеи нас запишите, пожалуйста. Ну и да, водохранилище Дюссельдорфское тоже.
2: Эдуард из Финляндии продолжает нам что-то написывать и тоже пишет, докладывает, что в Хельсинки нет комаров. Вот, их там обрабатывает санитарные службы.
3: А, поэтому они все перебрались в сторону парка Монрепа и Выборга. Вот оно что.
2: Вот. Так, ну что, все, наверное, закончили.
3: Ну нет, давайте вот тут Артем пишет, хотел бы поздравить... А, завтра тут?
2: Это завтра.
3: Артем, тогда завтра
2: давайте
3: пишите.
2: Вот, что тут у нас, Долгорукова Ярослава тут. А я буду в выходные собирать чемодан. 11-го выезжаем с подругами в Белоруссию. Это вот Алена из Ростова-на-Дону. Ну что ж, приятного
3: и
2: вам
3: передает привет
2: путешествия.
3: Красногорск, да. Долгорукова и в Ярославль.
2: Все, дорогие друзья, время нашего утреннего дневного шоу завершилось.
3: Наконец-то.
2: Ну да.
3: Без 15:13.
2: Чечеточку будем объявлять?
3: Давай не будем. Мы же не можем до понедельника объявить. Люди же не могут все выходные нам присылать.
2: Не можем. Все, дорогие друзья, вам отличных летних выходных. С вами были Марина Дымова.
3: И Артем Демин.
2: До понедельника.
3: Целуем, обнимаем, любим. Будем скучать.
2: 7:00 вернемся. Будильники заведите.
3: Всем пока.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 20, вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 11 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Правительство намерено снова обсудить идею онлайн-продаж российского вина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев направил соответствующее письмо президенту Владимиру Путину. В рамках эксперимента реализация алкоголя планируется через отделение Почты России, пункты выдачи заказов маркетплейсов. Кроме того, будет разрешена реклама виноделин. Это позволит столкнувшимся с падением продаж виноделам расширить географию сбыта. Они получат доступ к удаленным регионам и могут снизить стоимость продукции. Как пишет Коммерсант, против инициативы правительства выступают общественники, которые опасаются роста потребления алкоголя. Родителям несовершеннолетних детей могут дать возможность переходить на гибкий график работы. С такой инициативой выступил секретарь общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, такая мера особенно важна летом, когда у школьников каникулы. В первую очередь речь идет о многодетных семьях. Гриб отметил, что дети иногда остаются без присмотра, пока родители находятся на работе. Он считает, что право на гибкий график нужно закрепить законодательно. В МГУ поддержали идею изучения языков народов России. Гражданам следует знать, например, татарских, узбекских, таджикских, выдающихся литературных деятелей. Эксперты при этом отмечают, что раньше в институтах также был курс литературы народов СССР. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что совершенствование системы изучения русского языка – приоритет госполитики страны. В Москве-реке в районе Звенигорода температура воды прогрелась до 17 градусов. В Оке у города Каширы, а также в Москве-реке у Коломны уже 18 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, купальный сезон может быть открыт через пару недель. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань стоит 10 рублей 95 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 25, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление в норме 751 миллиметр ртутного столба. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

конечно, амбициозное оставить мгновение, ведь оно прекрасно. Самое лучшее в лете – это то, что оно всегда возвращается. Вот уже 5 дней, как наслаждаемся календарной радостью и теплом. Здравствуйте, с вами этот денек проведу я, Ольга Шатрова. Хочу пожелать вам, чтобы каждый момент лета стал для вас особенным и неповторимым. И не забывайте настраиваться, кстати, на волну радио Шансон, чтобы вот усиливать впечатление. Самый летний дуэт продолжит наш эфир от Анны Семенович и Алексея Петрухина под названием «Раздели со мной лето», наполненное счастьем, позитивом и любовью. Впитывайте!

Сказка о быль. В день друзей 9 июня состоится особенный музыкальный вечер, благотворительный концерт «Рады рай» под названием «Романсы». Мероприятие пройдет в белой гостиной Центрального дома архитектора. Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха воспитанников Свято-Софийского социального дома. Талантливая певица, многократная обладательница премии «Шансон года» Рада Рай споет романсы и лирические песни. Подробности ищите в социальных сетях артистки и на сайте домика. Все возрастные ограничения, это без возрастных ограничений.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
3: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
5: Любишь дочку? Докажи. Бриллианты на выпускной – хорошая примета. Ювелирный салон «Алтын» в ЦУМе, Золотой Миле и Гагаринском.
6: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер – четкие овалы шеи. Фотона – ровный тон и гладкий рельеф. Стеллар М22 – пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи – естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде – 280-8242. Радио «Шансон».

0: сейчас выпускники школы пытаются доказать, что не зря сидели за партами 11 лет, и все ради, конечно же, аттестата, но мы-то знаем, что экзамены продолжаются и после официальных испытаний. А будущие студенты думают, где они будут учиться, нам же нужно подумать, где мы будем отдыхать. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Ну и в честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура именно в июне в этом месяце дети до 12 лет будут проживать и отдыхать бесплатно.
1: Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: нет мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

правило актера, чтобы профессионально сыграть отрицательного персонажа, он должен думать, что он положительный, а не отрицательный. Песня Вилли Токарев как раз, мне кажется, об этом. Михаил Задорин решил по-своему исполнить советский шлягер 70-х годов под названием «Горький мед». Давайте послушаем его вместе. Ну, а я напомню вам, что музыки много, а шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем будет малооблачное небо, 18 градусов выше нуля, ночью плюс 11, утром без осадков и плюс 17.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. ГАИ предложили обязать проверять в реестре авто со знаком инвалидности. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, специальный знак можно купить и использовать нелегально. Нилов подчеркнул, что о потребности в таких проверках заявили сами люди с ограниченными возможностями, поскольку часто отведенные для них места стоянки заняты незаконно. Сейчас инспектор госавтоинспекции не обязан проверять машину в реестре инвалидов, если под лобовым стеклом находится указанный знак. В России предлагают штрафовать работодателей за указание завышенных зарплат в описании вакансии. Суммы взыскания будут зависеть от разрыва между реальным и предлагаемым доходом. Так, за разницу в 20% штраф составит до 100 тысяч рублей. 50% и выше – от 200 тысяч до полумиллиона. Также предполагается обязать раскрывать структуру выплат и создать публичный реестр недобросовестных компаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Паниша. По его словам, работодатели безнаказанно завышают цифры, чтобы заманить соискателей. С этим сталкивались более 60% граждан. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Ученые все пытаются через спор найти истину, вреден ли алкоголь в умеренных количествах, или же он вреден в принципе. Вот некоторые исследования указывают на потенциальную пользу умеренных доз, а другие исследования ставят под сомнение пользу даже умеренных этих доз алкоголя. Помните, мы за здоровый образ жизни и эмоции без горячительных допингов. Вы на волне радио «Шансон», в студии Ольга Шатрова. Продолжаем вместе наслаждаться этим чудесным летним днем. Да в конце концов, пятницей.
1: Две недели бороде, обтрёпано пальто, завели свой разговор до поля. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волка не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волка не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба.

0: Птица битая, как водится, в лед.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Жизнь не полосатая, как зебра, а шахматная доска. И все зависит от нашего с вами хода. Далее нам будет подарен целый мир Алекса Лима. Но прежде, прошу вас, остановитесь и ощутите, насколько прекрасен вот этот момент. А сколько всего впереди, сколько яркости и сочности в каждом летнем деньке. Так вот, проведите эту прекрасную пору в хорошем настроении и в прекрасной компании «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

пытается думать и анализировать, отключается у влюбленного человека. Катя Огонек на радио Шансон. Помните народную мудрость. Готовь сани летом, а посему спешу вас пригласить на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио Шансон и новые звезды душевного жанра. Вас ждут несколько часов любимейшей музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Есть возрастное ограничение, учтите, это 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В наших вариантах нет жалости, у нас есть отдых, шашлыки, закаты, прогулки, развлечения, мероприятия, жара, ну и, увы, насекомые. И это все лето. В следующем часе у вас будет возможность поделиться впечатлениями, планами, а также передать привет через программу по заявкам только для вас. Так что вооружайтесь телефонами и присылайте сообщения.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем будет малооблачное небо, 18 градусов выше нуля, ночью плюс 11, утром без осадков и плюс 17.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Я пропою, звонки всем максимум дают.
4: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минцифры разрабатывает модель аренды электросамокатов с подтверждением личности по биометрии. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. Уточняется, что такой вариант сейчас прорабатывают для федеральной территории «Сириус». На всю страну его пока распространять не планируют. Биометрию хотят использовать как дополнительный способ проверки, если у оператора возникают сомнения. К примеру, когда есть подозрение, что самокатом пользуется несовершеннолетний. В дальнейшем биометрию могут применить и для других видов транспорта. В России появится система единого учета неналоговых платежей. К ее разработке уже приступили. Об этом сообщил генпрокурор Александр Гуцан, пишет газета «Ру». Глава ведомства уточнил, что данное решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получать информацию, о которой не всегда удается узнать вовремя, и избежать штрафов. Также Гуцан анонсировал, что Генеральная прокуратура России намерена усиливать борьбу с чиновниками, использующими служебное положение для личного обогащения. Прямые рейсы с Камчатки в Китай планируют запустить до конца года. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Солодов в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, переговоры с китайскими партнерами шли давно. В первую очередь речь идет о провинции Хэйлунцзян и городе Харбин. Сначала планируется один рейс в неделю, затем количество полетов могут увеличить до двух раз. По оценке губернатора, стоимость перелета составит около 20-30 тысяч рублей. В перспективе также рассматриваются рейсы на китайские курорты, в том числе на Хайнань и в Санью. И завершение выпуска — официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань 10 рублей 95 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Давай отменим!

задорно и резво начали мы программу «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Дневной выпуск. Ну, мне кажется, ни одного противоречащего слова в этой песне не было. Пятница, пора домой. Ну и, конечно же, оставьте только в качестве компании нас, радио «Шансон». Ну, давайте заглянем в календарь. Официально сегодня отмечается День окружающей среды, День борьбы с незаконным рыбным промыслом, День образования российской полиции. А еще сегодня, ну, правда, неофициально отмечается праздник солнечных зайчиков. День, когда принято радоваться наступлению лета и пускать солнечных зайчиков. Ну, мило же, мило. Ну, давайте теперь к поздравлениям. С днем рождения поздравляем Наталью Кайгородову. Желаем здоровья, счастья, благополучия. Пусть каждый момент жизни будет наполнен улыбками и приятными моментами. Оставайся такой же чудесной. Это отдел технического контроля города Курска в лице Максима Куста. Сегодня у племянницы Свечиной Горбачевой Екатерины день рождения. 28 лет наша красавица. Желаем здоровья, любви, удачи, исполнения всех хотелок. Это Нина Ильинична.

0: за милых дам. На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кирилл.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только
2: для... Продолжается программа по вашим заявкам под названием «Только для вас» на радио «Шансон». Это дневной выпуск. В студии Ольга Шатрова. Всех приветствую и приглашаю поучаствовать. Плюс 7 909 955 103 и 0. Это наш контактный номер для ваших сообщений. Обращайтесь через смски, либо же через портал Макс. Ну и вот полетели ваши приветы. Макс Алафузов из Санкт-Петербурга желает теплого и замечательного лета. Притом всем слушателям радио «Шансон». Его дни вместе с родными продолжаются на даче, вместе с любимым радио «Шансон» и любимым говорунчиком, это приемник. Все зелено, тепло, зацвела калина, настроение зашкаливает. Работаем мы, находим время для отдыха. Ребят, так держать, вы молодцы. Привет летит деду Виктору, который сейчас в Москве или даже в дороге. Он едет сейчас на дачу в Калугу с бабушкой Катей. Это Сене передает огромный-огромный привет. Своего кондуктора Викторию Юрьевну с окончанием смены, скоро домой и пожелание всего наилучшего. Все будет хорошо. Мы работаем в городе Волжск, республики Мариэл, по маршруту номер 5. С уважением, водитель Стас. Ох, я чувствую, позитивно, да, у вас путь пролегает через город.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 8.

Продолжается программа только для вас на радио «Шансон». Сегодня отмечается день резиновых уточек в ванной. Ну, я надеюсь, что это повод улыбнуться как минимум. Праздник посвящен культовой желтой игрушке «Уточки». Ну и праздник популярных заблуждений отмечается. Он ежегодно отмечается во многих странах мира и посвящен человеческой склонности верить в мифы и городские легенды. Я же желаю вам верить в чудо и чудить самим. Программа по заявкам. Напомню, наш контакт +7 909 955 103 0. Обращайтесь. Ну и поздравления летят в адрес Сергея Владимировича Виниченко. У него юбилей, 60 лет. Он работает в колледже Московия на Львовской. Вот Иван Жуков его поздравляет. Он сейчас проходит срочную службу и не может приехать к нему, пожать руку и поблагодарить за все, что он сделал для меня. Но желает здоровья, терпения и, конечно же, мира над головой. С днем рождения Андрея Мызникова поздравляют. Это Тамбов, ТМБ-1. Поздравьте, пожалуйста, Валентина Булыгина и Оксану Цой с днем рождения. Это поздравление летит в Нижний Новгород. Счастья, здоровья, удачи. Это пожелание от Анжелы из Нижнего Новгорода. Да, с днем рождения свою маму Ольгу Валерьевну Чугунову поздравляет Артем, сын любящий. Ну и пожелание крепкого здоровья, чтобы дети только радовали. Поздравьте моего любимого крестного Александра с днем рождения. Это Викуся. Едем на дачу отмечать. Желаю ему всего самого наилучшего здоровья и счастья. Настю Кукушкину с пробыли Томской области поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, финансовой стабильности, удачи во всем. Это коллегия архивистов с Томской области. Ну что ж, в качестве музыкального подарка примите пожелания от Таисии Павалихи.

дороги, которые мы выбираем. И верим, на них-то мы встретимся с раем. Приводят не то, чтобы в ад по прямой, но было бы лучше вернуться домой. А всюду войны, всюду драка, всюду бой. Нам не туда,

дороги, которые мы выбираем, к добру не приводят, лишь пятки стираем. Но все же из многих я выберу ту, что мне подарила любовь и мечту. А всюду войны, всюду драка, всюду бой, нам нету

0: не туда. У нас любовь, любовь с тобой.
1: Какие замечательные слова, да? Пусть мир подождет, а все остальное. Программа по заявкам только для вас на радио «Шансон». И давайте сразу к приветам и перейдем. Привет летит замечательной подруге Алене из Ростова-на-Дону от Александра Анатольевича из Санкт-Петербурга. Привет родному, дорогому, любимому мужу Сергею Мартынову от любящей супруги Оксаны Львовны. Ну и поздравления в адрес этой пары с днем свадьбы. Я его сильно люблю. Это красное село из Санкт-Петербурга. Привет всем дачникам от Ильи Ванчкова, Великолукский район Псковской области. Ух ты, я выговорила. Теплые слова своему дедушке. Так, да, Наташеньке, которая, я знаю, меня ждет и любит меня, как и я ее. Наташенька знает, у меня единственная такая. Ты моя любовь, ты моя душа, ты мое сердце, ты самая красивая, самая умная, ты без которой моя жизнь немыслима. Ты, Наташенька, моя королева. Это Руслан. Ура! Так, делится с нами Владимир из Перми. Отличные новости. Квартира мечты наша с Аней. Поздравляю любимую. Так, можно подумать и о свадьбе. Давно уж пора, Владимир. Ну что же вы, даже затянули как-то. Привет, любимой Яночке. Желаю удачных выходных. Это Николай. Даже поцелую вдобавку. Я фанат вашего радио. Передайте, пожалуйста, привет Кади Сергею. Передано. Увы, без подписи. Огромный привет моему любимому мужу Игорю Попову. Поздравляю его с окончанием учебного процесса. Он у меня работает преподавателем по классу гитара. Ну и с долгожданным отпуском. Мы сейчас на своей даче слушаем радио «Шансон». Люблю его. А ты у меня самый лучший муж на свете. Замечательный, любимый. Это Надежда из Иркутской области, Курт Усть-Илимск. Привет Даше Потаповой. Она удалила последний зуб мудрости. Она очень смелая девочка. Люблю ее. Так, ребят, не надо повторять, если нет необходимости. В новый Барасы летит привет родителям Галине и Сергею, а передает привет дочь Лена. Ну что ж, программа по заявкам продолжается. Напомню, наш контактный номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. Обращайтесь.
0: Розы с острыми шипами рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Только для... Ох, не так много времени осталось у нас в запасе, поэтому давайте не терять ни одну минуточку. Огромный привет летит в Новую Усмань моим детям. Это Олесе Богдану и внуку Женечке Морозову. Ну и пожелание скорейшего выздоровления. С любовью, ваша мама и бабушка Ксюша, село Митрофановка. Привет Владимиру Склярову, тестю, и пожелание хорошо провести завтрашний день. Встреча выпускников. Это Александр. Ну и теперь поздравления именинников. Поздравления Эдуарду с рождением сынули. Он богатый отец, у него много детей. Это здорово, здоровья им и благополучия. А также всем друзьям в разные уголки России, тем, кто меня знает, позитива и любви шлет Наталья из Долгорукова. В нашей семье появился новый человечек, внучечка. Родилась в Германии, Алиночка, цветочек. Поздравляю всех моих любимых, Надюшку и Сашу, родителей, бабушку Свету и дедушку Витю. Первая внучка – это счастье. Всем здоровья. Это Оля из Сургута, бабушка. С днем рождения сына Андрея Красенкова из села Конь-Колодезь поздравляет мама Оксана. Крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи во всех делах. Ну и с пожеланием присоединяются все его родные и друзья.

Ой, какое доброе пожелание. Это даже не обязательно адресовано всем именинникам. Всем нам адресовано. И давайте еще порцию приветов передадим. Привет замечательным девчонкам Любови Ермаковой, Наталье Залинской. И чтобы работалось быстрее и веселее. Это от Александра пожелание. Любимой невесте Настеньке Ивановой огромный привет. У нас завтра свадьба. Да, 6 июня. Пусть не забудет. А также привет моей мамуле Галине Ивановне и соседям Игорю и Свете. Мы на даче радуемся долгожданному лету. Это Владимир Горьков из Бийска. Сегодня такой замечательный день у газореза. Биометрию на загранпаспорт сдал. В Турцию с нами уже намерен ехать. Билеты на их разгуляй в Питере приобрел. Так что все, жизнь прекрасна. Любителям шансона заклинаю, едьте в Питер на эхо разгуляй. Ну и огромный привет Леночке. Вот так вот.

Программа по заявкам. Дневной выпуск. Да-да, если вдруг не услышите свой привет, ну, ждите вечерний выпуск. И там уж точно будете услышанными. Передаю привет всем, кто узнал Евгения Геннадьевича Шишко, своей любимой мамульчике Людмиле Михайловне Фишер. Желаю всем отличных выходных. Пусть погода, настроение будет отличным, легким и беззаботным. И каждый момент дарит улыбку. Пусть удача сопутствует как раз Евгению и маме, наш верный слушатель жаркого города Красноярска. +26 на термометрах. И отдельный привет супруге Наташеньке. Привет всей Самаре, брату Никите, сестре Лене, зять Сереге. Тоже хочу сказать, что у меня самый лучший коллектив. Это Екатерина, Алина, Галина, Бумеранг Forever. Это от Сереги из Самары. Привет моему папе Александру. Он сейчас везет меня в колледж. И маме Лене. Я их очень сильно люблю. Привет. В город Владимир летит. 3 июня был день рождения у Славы Костина. Поздравляем, дружочек. Удачи, здоровья, счастья. Пусть тебе фартит всегда. Это друзья, и они вас очень сильно любят. Привет подруге Жанне, которую я обожаю, восхищаюсь, но злые ветры мешают нашему бризу. Это Эдуард, Финляндия. Вот так на минуточку. Маме Галине огромный привет, которая как пчелка-трудяга трудится на своем приусательном участке. Сил вам, мам Галя. И главное, не забывайте отдыхать. Ну и в заключение, Амира из Уфы передает привет всем, кто держит путь на Черное море. Встретимся на пляже.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем будет малооблачное небо, 18 градусов выше нуля, ночью плюс 11, утром без осадков и плюс 17.
0: Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. «Автодор» разрабатывает систему для автоматического выявления уставших водителей. Она будет работать на базе искусственного интеллекта. Об этом «Известиям» сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, программа будет видеть машины, которые, к примеру, виляют на дорогах или долго едут без остановки. Сейчас отрабатывается возможность информировать таких водителей через СМС, а также через звонок или дорожное табло. Когда заработает новая система, пока неизвестно. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями российско-германской внешней торговой палаты. Обсуждалось развитие компании с германскими инвестициями, вложение в логистику и промышленный ремонт в Подмосковье. Глава региона отметил, что немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья. Сегодня в регионе реализуется более 50 проектов, а свыше 40 компаний продолжают работать в штатном режиме. В частности, это проект «Мастер Лока». Компания повышает надежность техники и восстанавливает критически важное импортное оборудование. Кроме того, Московская область и Санкт-Петербург расширяют сотрудничество в экономике, науке, культуре и спорте. Такое соглашение подписано с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Документ позволит масштабировать успешные практики, обмениваться опытом и создавать новые возможности для развития обоих регионов. В России ежегодно тысячи студентов получают поддержку от государства на запуск собственных проектов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, в рамках программы студенческого технологического предпринимательства гранты по 1 000 000 рублей уже получили 2000 человек. Также студенческие объединения могут претендовать на финансирование проектов до 30 миллионов рублей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: парень доску свод. И тоже пьешь когда-то до упа.
1: Поднять настроение могут, да, хорошие друзья, хороший кофе и пятница. Многие сейчас уже по дороге к счастью домой. Единственное, что хочу вам пожелать, так это душевную компанию. По-настоящему близких людей, ведь еще неизвестно, где ночь застанет. Отличное состояние души нам гарантировано в этом часе. Сергеем Любавиным, Алексеем Петрухиным, Евгением Кемеровским, группой «Бумер» услышим. И звездный дуэт Михаила Круга и Михаила Гулько в студии Ольга Шатро. Желаю вам чудесной пятницы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: И что тут знает, что такое воля, кто выл по волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения.

Мне кажется, что мы все отчасти знаем цену свободы, и все благодаря локдауну. Хорошо, что мы ничем сейчас не ограничены и можем себе позволить построить планы на будущее. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашают на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лицеповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Шаман и многие другие любимейшие артисты. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Скоро свадьба! А в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
4: На Бару в перекрестке на Пушкина 2.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

0: на правах рекламы.
1: Автомобильные новости.
2: Всем привет! С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Почти в каждом выпуске программы я рассказываю про кроссоверы. И постоянно размышляю о том, как подобный класс авто сумел захватить лидерство на мировом автомобильном рынке. Версий превеликое множество, но с гигантским отрывом лидирует лишь одна – универсальность использования. Были времена, когда автомобили повышенной проходимости являлись прерогативой жителей глубинки и увлеченных покорителей сурового бездорожья. Все остальные автомобилисты предпочитали седаны и прочие хэтчбеки. В современном высокомобильном мире жизнь каждый день бросает новые вызовы, успеть с ответом на которые можно только на поистине универсальном автомобиле. Так, у различных марок стали появляться модели, претендующие на ту самую универсальность. Но есть одна проблема. Создать по-настоящему многофункциональный автомобиль может лишь та марка, которая максимально сфокусирована на концепции отсутствия преград и безграничной свободе перемещения. Сегодня я открываю цикл программ именно про такую марку. Встречайте Jetour. Первое, на что обращаешь внимание, это нейминг. С этим, к сожалению, часто бывают проблемы. Когда я впервые услышал название Jetour, не видев ни одной модели, понял, что идейные вдохновители вложили в это название стремление к крутым и комфортным путешествиям. Были ли опасения, что мои предположения не оправдаются? Конечно. Летом 2023 года автомобили начали появляться у дилеров и на тестах у представительства Jetour. Проехав несколько тысяч километров на всех моделях, я понял, что смысл, вложенный в звучное имя, полностью оправдан. Модельный ряд любого автопроизводителя составляется с учетом запросов самых разных потребителей. Jetour не исключение, и у каждого в линейке находится свой любимчик. Появился он и у меня. Завтра, в это же время, в следующей программе, я расскажу, какая из моделей Jetour стала моим фаворитом и почему так произошло. Не переключайтесь, будет интересно.

новую жизнь можно начать в любой момент, не дожидаясь Нового года, понедельника или нового дня. И да, не стоит даже оборачиваться на прошлое. Его уже не вернуть, его лишь можно учитывать, чтобы не совершать ошибок. Группа «Бумер» на радио «Шансон» только что. Ну а далее речь пойдет о Ритке Дорофеевой. Давайте узнаем, чем она так примечательна для Гарика Сукачева. Но прежде хочу напомнить вам, что сегодня в студии прямого эфира состоится концерт Владимира Ждамирова. Именно он станет гостем программы «Живая струна» с Ксенией Стриж. Так что не забудьте настроиться на волну радио «Шансон» ровно в 20:00 по московскому времени.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте.

Слушайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Любовь – это когда хочешь переживать с кем-то все четыре времени года, когда хочешь бежать с кем-то от весенней грозы, а летом собирать ягоды и купаться в реке. Осенью вместе варить варенье и заклеивать окна от холодов, а зимой помогать пережить насморк и долгие вечера. О любви далее и Марк Бартон.
1: Спасибо.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет малооблачно. Температура плюс 11, утром без осадков и плюс 17, днем облачно и 21 градус выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На госуслугах планируют ввести красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках Петербургского международного экономического форума. Новая функция должна помочь человеку быстро сообщить, что его обманули или пытаются это сделать. После такого сигнала информация будет направляться банкам, операторам связи и правоохранительным органам. Это позволит приостановить отдельные услуги и не дать аферистам продолжить схему. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ПМФ заключил соглашение, направленное на экономический рост и развитие человеческого капитала в регионе. Партнерами выступили банк ВТБ и президентская платформа «Россия – страна возможностей». Ключевой точкой роста для развития промышленной недвижимости и создания рабочих мест станет особая экономическая зона «Максимиха» в Домодедово. Здесь малые и средние предприятия смогут размещать современные производства, склады и офисы. Статус резидента позволит сократить затраты на реализацию проекта до 30%. Второе соглашение объединит наработанные практики проектов «Время героев», «Лидеры России» и «Герои Подмосковья» в единую систему. Это даст жителям разных возрастов еще больше образовательных программ, профессиональных конкурсов и персонального сопровождения финалистов. Во время отдыха на природе и работы на дачных участках следует быть осторожными из-за начала сезона активности змей. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас в ряде регионов специалисты отмечают повышенное оживление присмыкающихся. Укусы змей уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. В такой ситуации необходимо как можно быстрее обращаться к врачам. Нельзя прижигать рану, накладывать жгут, делать разрезы или пытаться отсосать яд. Эти действия могут усугубить состояние пострадавшего. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Да, фотография — это способ чувствовать, трогать, любить. То, что вы сняли на пленку, запечатлено навсегда. Она помнит мелочи, даже когда вы уже все забыли. В мировой паутине интернета хранятся не только фотографии, но и уникальные записи из жизни любимых шансонье. И эти интересные кадры вы можете найти в наших сообществах, в соцсетях и в канале на портале Макс. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе. В студии Ольга Шатрова. Рада, что этот день мы проводим вместе.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой Маус оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец еще при

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.
6: Она красавица.

Дерзкая, очень по-честному. Афина на радио «Шансон». Женщина при любом неуважении должна прерывать отношения. Вот так сказал один знающий человек с образованием. Вот если отношения прекратить, то не безнадежно мужчина задумается, а безнадежный вам и не нужен. Об азарте обладать далее Султан Лагучев на радио «Шансон». Ну, а я хочу напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» все-таки один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

не прощаетесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

результаты дождались. Уже в следующем часе будут подведены итоги вашего голосования в рамках хит-парада. Напомню, что вы еще можете повлиять на результаты. Голосуйте на нашем сайте во вкладке «Хит-парад» за любимую композицию. Ну или присылайте номер песни в наш эфирный чат через канал «Макс» или посредством СМС. На этом прощаюсь. До завтра. С вами была Ольга Шатрова. Желаю вам всего самого-самого доброго. Ну и помните, что музыки много, а шансон один.

0: Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет малооблачно. Температура плюс 11, утром без осадков и плюс 17, днем облачно и 21 градус выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 6 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон» Анастасия Соболева. Здравствуйте. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость. С 1 сентября в России вступает в силу приказ Минздрава, который существенно упрощает процедуру допуска к соревнованиям и сдачи нормативов ГТО. Ключевое изменение коснется лиц, у которых по итогам диспансеризации или профосмотра установлена первая или вторая группа здоровья. Им не потребуется получать отдельное заключение для участия в соревнованиях или сдачи нормативов. Однако в некоторых случаях присутствие спортивного врача все равно необходимо, в частности, если соревнования включают виды спорта с повышенными нагрузками. На трассе Нижний Новгород-Шахунья-Киров начался ремонт дороги и моста через Волгу, сообщает Министерство транспорта региона. Часть работ будет вестись ночью, чтобы не создавать серьезных помех движению. Однако проезжая часть на период ремонта будет сужена. Следующий этап – ремонт участка с нулевого километра, где находится сам Борский мост. Все работы по контракту должны завершиться до конца июня. Водителей просят быть внимательными, заранее планировать маршрут и следовать указаниям дорожных знаков. 6 июня в бальном зале усадьбы Рукавишниковых прозвучит молодежная программа театра «Геликон опера». Молодые артисты на протяжении сезона выступали на прославленной сцене театра под руководством народного артиста России Дмитрия Бертмана. Театрализованный концерт «Я помню чудное мгновение» создан самими участниками программы. Субботним вечером прозвучат знаменитые романсы и арии, написанные на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Начало концерта в 19:00, мероприятие для лиц старше 6 лет. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Сегодня нас ждут интересные итоги недели. В чарте есть песни, которые держатся уверенно и спокойно, есть треки, которые продолжают подниматься вверх, а есть такие, что уже всерьез нацелились на первое место. У микрофона Рустем Ахметшин, вы слушаете хит-парад «Шансон года». Начинаем наше путешествие по музыкальной дюжине этой недели. Порой достаточно нескольких нот, чтобы перед глазами появился знакомый перрон, дорожная сумка и табло отправлений. Алекс Лим с песни «Вокзал» открывает сегодняшний выпуск на 12-й строчке хит-парада. Трек словно напоминает: жизнь – это не только пункт назначения, но еще и ожидания, встречи, расставания и случайные разговоры, которые потом вспоминаются годами. Чтобы проголосовать, число 49 отправьте на номер 8-909-955-103-0.
1: Шансон номер 12.
4: Не звонил.

Некоторые истории начинаются красиво, некоторые неожиданно, а некоторые заканчиваются словами, вынесенными прямо в название песни. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» на этой неделе останавливаются на 11-й позиции. В этой истории все немного с хитринкой. И интонации, и настроение, и ощущение, будто кто-то опять влип в красивую, но очень сомнительную авантюру. А слушатели, судя по реакции, готовы наблюдать за этим и дальше. СМС-код число 38. Шанс.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Не все песни требуют ярких эффектов, чтобы оставаться в памяти. Александр Маршал с музыкальным воспоминанием «Эти даты» на этой неделе занимает 10 место. У каждого человека есть несколько дней в календаре, которые не нужно отмечать красным цветом. Они и так помнятся. Именно о таких моментах эта история. Не о цифрах и датах, а о людях, встречах и решениях, после которых жизнь уже не становится прежней. СМС-код число 39.
2: Шансон номер 10.
3: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

Судя по всему, Наташка еще долго не собирается покидать музыкальное обсуждение. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» поднимается на 9-ю позицию и продолжает собирать внимание слушателей. А легкая ирония, яркий сюжет и настроение, знакомые всем, кто хотя бы раз отвечал на вопрос «А это кто?», чуть быстрее, чем следовало бы. СМС-код число 51.

0: Полеты бывают разными. Кто-то набирает высоту стремительно, а кто-то летит настолько уверенно, что уже перестает смотреть на приборы. Стас Михайлов с песней «Летай» проходит эту неделю на 8-й позиции. СМС-код число 25.
1: Шансон.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Не каждая история требует немедленного ответа. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» располагается на 7-й строчке. Здесь на первый план выходит ожидание. Не громко, не драматично, а то самое, которое знакомо каждому, кто хоть раз ждал важного разговора или решения. И чем дольше тянется пауза, тем сильнее становится напряжение. СМС-код число 54.

0: Некоторые артисты узнаются раньше, чем начинается припев. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» на этой неделе занимает 6-е место. Узнаваемый голос, серьезная подача и атмосфера, которая не требует дополнительных объяснений. Такие песни не пытаются понравиться всем подряд. Они просто находят своего слушателя и остаются с ним надолго. СМС-код число 40.
1: Шансон номер

Чепик и Холла с песней «Не люби меня» остаются на пятой строчке. В этой работе интересно не только содержание, но и настроение между строк. Здесь гораздо больше недосказанностей, чем прямых ответов. А иногда именно это заставляет возвращаться к песне снова и снова. СМС-код число 36.

Чем выше песня поднимается в чарте, тем сложнее удержаться среди лидеров. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» вторую неделю подряд сохраняет за собой 4-е место. Прямо сейчас послушаем историю человека, который однажды получил хороший жизненный урок и теперь рассказывает о нем без прикрас. Возможно, поэтому песня так легко находит отклик у слушателей. Слишком многие узнают в ней собственный опыт. СМС-код число 47.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламы. Главной службы радио «Шансон» 84.

0: 925-925-33-17. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: В верхней части чарта особенно ценится умение оставаться собой. Александр Новиков с лирическим хитом «Разлетелись как птицы» получает серебряную медаль. Песня не пытается соревноваться с модой или трендами. Она живет по собственным законам и потому звучит искренне и убедительно. СМС-код цифра 8.
0: «Шансон».

0: Ну а теперь еще раз вспомним всех участников сегодняшнего выпуска.
1: Ты удаляешь дом, мир мой, как будто даже не встречаюсь.
0: Алекс Лим встретил нас на вокзале.

0: сердцам.
1: На 10-й позиции Александр Маршал заставил заглянуть в календарь памяти, где каждая дата имеет собственный характер. Эти даты.
2: Губы Наташки.
1: Ирина Круг снова вывела в центр внимания Наташку, вернее, губы Наташки, а заодно поднялась до 9-го места.
3: Летай, летай, дыши, люби.
1: Диспетчерская шансон-чарта докладывает, Стас Михайлов летает уверенно и без происшествий. На этой неделе артист приземляется на 8-й ступени.
4: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
1: Алена Петровская сегодня украшает 7-ю строчку с песней.

Владимир Ждамиров добавил в эфир основательности. После таких песен даже чай автоматически становится крепче. «Купола, колокола». 6-е место. Чепик и Холла сохранили интригу и еще раз подтвердили, самые сложные отношения обычно начинаются с самых простых слов. Хит под названием «Не люби меня» остается на 5-й позиции. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» на 4-й строчке.

0: Михаил Шуфутинский завоевал бронзу хит-парада с песней «Последний полет».
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков красиво расправил крылья и отправил свои песни в свободный полет. Разлетелись, как птицы, получает на этой неделе серебро чарта. Но вершина недели сегодня достается другому артисту. Песня Михаила Бублика «Лети, лепесток» поднимается на вершину хит-парада и становится главным треком этой недели. Интересно, что эта песня не пытается брать слушателя штурмом. Она не кричит о себе на каждом шагу и не требует немедленного внимания. Она постепенно набирала высоту, уверенно поднималась все выше и выше и в итоге оказалась на первом месте. Пожалуй, именно так и выглядят настоящие хиты. Они приходят незаметно, остаются надолго. Чтобы поддержать Мишу, число 35 отправляйте на номер 8909-955-1030. А нам тем временем пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмершин. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Надеюсь, сегодня среди 12 песен нашлась хотя бы одна, которую захочется переслушать еще раз. По дороге домой, за рулем или просто под хорошее настроение. Берегите близких, находите время для любимой музыки и не забывайте, что хорошие песни, как хорошие друзья, всегда появляются вовремя. До встречи ровно через неделю. Пока.
1: Шансон номер один. Тебе подарю синеву морей, океан.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет малооблачно. Температура плюс 11, утром без осадков и плюс 17, днем облачно и 21 градус выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 831 431 89 96.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
7: Я пропою, звонки всем максимум дают.
8: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького 77. Медэстетика. Запишись на консультацию. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компании для упрощенного налогообложения. В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент поручил обеспечить бесшовный переход бизнеса от малого к более крупному, а также подготовить соответствующую концепцию. Ранее Госдума приняла закон, освобождающий от НДС предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения до конца текущего года. Жертвам кибермошенников будут компенсировать потери. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко. По его словам, ущерб будут полностью возмещать банки и операторы связи при невыполнении требований по противодействию подобным преступлениям. Если организация игнорирует эти положения, клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. При этом полностью ответственность с пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно отдал деньги злоумышленнику, то компенсация не предусмотрена. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Воровайки, Чепик, Хола, Шаман и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Стресс в эфире. Я тебя не люблю, а я наоборот спешу признаться в чувствах к радиослушателям. Меня зовут Рита Виноградова, и вечер пятницы располагает на хорошие новости, приятные встречи, конечно, бесконечные поводы для вашей улыбки. А прямо сейчас в эфире радио «Шансон» премьера самого летнего хита «Раздели со мной лето» Анны Семенович и Алексея Петрухина. Дуэт, наполненный морским бризом, шумом моря и шорохом гальки. Слушаем прямо сейчас.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: Предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

напомню, сегодня 5 июня, по-настоящему летний вечер, а впереди солнечные, теплые выходные. Ну, возможно, кто-то работает в эти дни, но пусть у каждого из вас будет время выдохнуть, расслабиться и, конечно, послушать любимые песни на радио «Шансон». Далее Зара расскажет про законы у любви.

0: Це в торговом центре Добрыня.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: А вопросит вдох

Здравствуйте, Огонек в эфире. А я спешу поделиться прекрасной новостью. Уже 9 июня, в День друзей, состоится особенный музыкальный вечер. Это благотворительный концерт, на котором Рада Рай споет романсы и лирические песни в поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома или коротко домика. Мероприятие пройдет в белой гостиной Центрального дома архитектора. И все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха воспитанников домика с тяжелыми нарушениями развития. Перед концертом будет открыта благотворительная ярмарка. Подробности в социальных сетях артистки и на сайте домика без возрастных ограничений. А прямо сейчас Вика Ветер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда впереди дальняя дорога, а в планах рыбалка или отдых на природе, попутчика нужно выбирать надежного, чтобы и в грязь, и вброд, и на крутой подъем без лишних вопросов. Включайте программу «Дави на газ». Дмитрий Малыгин познакомит вас с кроссовером повышенной проходимости «Житур Т1». Проверит в деле его умный полный привод и разберется, чем этот автомобиль способен удивить даже бывалых водителей. Слушайте в эфире «Радио «Шансон» с 5 по 11 июня 2026 года. 18+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сивер, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Михаил Шуфутинский радует любимыми хитами здесь на радио «Шансон». А 14 ноября в «Лайф-арене» будет радовать всех поклонников «Шансона» на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» вместе с другими артистами, такими как Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Чепик», «Холод», Татьяна Куртукова и многие другие. Предлагаю повеселиться, отдохнуть душой вместе с нами. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. А в следующем часе, по традиции, живая струна с Ксенией Стриж. И сегодня наш долгожданный гость Владимир Ждамиров.
1: Там, где свет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет малооблачно. Температура плюс 11, утром без осадков и плюс 17, днем облачно и 21 градус выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА, УКРН ИП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Шансон.
1: 20:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. Подаренная недвижимость не должна облагаться налогом. Такой вердикт вынес Верховный суд. Он встал на защиту граждан, которым налоговая служба предъявила претензии из-за недвижимости, полученной в подарок от родственников. Российская газета называет принципиальным моментом еще одно определение суда. Дарить можно любую недвижимость, даже коммерческую. Налоги в любом случае платить не нужно. Правительство Нижегородской области и Федерация Падала России заключили соглашение, которое предусматривает совместную работу по развитию этого вида спорта на стыке тенниса и сквоша как в массовом, так и в профессиональном сегменте. В регионе уже работает несколько падл-клубов и проходят турниры. Власти рассчитывают использовать новый вид спорта как дополнительный инструмент вовлечения жителей в регулярные занятия физической культурой. Федерация Падала России берет на себя организацию рейтинговых турниров, развитие судейского и тренерского корпуса, методическую поддержку и продвижение дисциплины. Нижегородский аэропорт Чкалов планирует запустить посадку пассажиров по биометрии, сообщили в пресс-службе аэрогавани. Планируется, что после проведения подготовительных мероприятий по установке и настройке нового оборудования пилотный проект будет запущен на рейсах аэрофлота. Напомню, сейчас Нижегородская область принимает участие в пилотном проекте по посадке пассажиров на поезда в Москву. Кроме того, оплата проезда по биометрии действует и в Нижегородском метро. Ко дню русского языка аналитики Яндекса представили список регионализмов из диалогов пользователей с Алисой AI. Нейросеть учитывает значение местных слов, чтобы поддерживать общение с пользователями из любых частей страны. Каждый день к ней обращаются с разными запросами. Например, ростовчане спрашивают рецепт вкусной мятки. В Краснодарском крае аналитики выделили такие слова, как кондюк, то есть кондиционер. В Волгоградской области тапик – это мобильный телефон, а швыркать в Иркутской области – значит шумно пить какую-то либо жидкость. Анастасия Соболева, радио Шансон.
0: Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо, как говорится, часик в радость, чиферок в сладость. Рита Виноградова мне сегодня помогает. Привет, Ритуся.
1: Добрый пятничный вечер.
0: И пятничные брутальные вечера на радио «Шансон» продолжаются. Встречайте сегодня Владимир Ждамиров. Володя, нельзя так себя вести, нельзя так совершенно себя вести, ты... Я забыла, черты стираются. Вот если бы не твои авиаторы сегодня, я бы тебя просто не узнала.
2: Добрый вечер, дорогие мои друзья. Мы очень рады вас сегодня видеть. Много лет уже не виделись, но это сегодня для нас праздник.
0: Прогульщик, а какой для меня праздник? Какие парни удивительные. Ну что, картами краплеными сразу поехали, сразу вот, ап, и все.
2: От души,
0: от души, от души душевно в душу.

0: Браво, Владимир Ждамиров, всем добрый вечер, всем пятницы, хорошее настроение, всех, кто за рулем, вообще повезло как никогда. Володя, представь, пожалуйста, своих музыкантов, потому что, может быть, не каждый, может быть, сейчас может увидеть.
1: Конечно, я представлю своих ребят, с которыми очень много лет работаю, я очень рад, что работают со мной такие музыканты, мне вот с ними очень легко. Знаете, вот я чувствую на сцене с ними, как будто орел я парю в небе, да. Мне легко с ними.
0: Да.
1: Я их очень уважаю, это очень талантливые ребята. Я с удовольствием представляю клавишника Денис Исаков.
0: Можно чуть-чуть. Вот, хорошо.
1: Денис Исаков.
0: Да.
1: Соло-гитарист группы. С Сережей очень много лет работаем вместе и пишем песни вместе, аранжировки делаем тоже. Вот, очень талантливые гитаристы, музыканты, прекрасный души человек. Сергей Свиридов.
0: Живая страна, чтобы для тех, кто понимает.
1: Живая, только живая. Ну-ка, Серега, ну-ка. Живая.
0: Живая.
1: И
0: живая.
1: Бас-гитарист. Ребята с большим стажем работы, они проработали во многих известнейших коллективах. Я сейчас не буду говорить, но это легендарные все музыканты. Я с удовольствием представляю бас-гитариста Константин Дадашьян.
0: Это не каждый может.
1: Ну и, конечно, мотор коллектива в любой группе, в любом оркестре, барабанщик и ударная установка, я считаю, это один из... Не то, что... Он просто основной инструмент, который задает ритм.
0: Сердцебиение.
1: Вот, сердцебиение любого коллектива. Дорогие друзья, я с удовольствием представляю замечательного барабанщика, прекрасной души человек, очень интересный. Вот, и пообщавшись с ним, можно просто... С ним не расстаться, потому что очень интересный человек.
0: Ты меня пугаешь, правда?
1: Так что, Ксюша, смотри.
0: Звучит как угроза.
1: Значит... Опа, вот так. Олег Лужицкий.
0: Да.
1: Барабанщик группы.
0: Володя, спасибо большое и за то, что ты снял очки. Очки тебе идут невероятно, но твои небесно-голубые глаза, я их обожаю.
1: Друзья, спасибо тебе.
0: Мы сейчас прервемся ненадолго. Сегодня у нас какое? 5 июня, июнь в городе.
2: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Владимир Ждамиров сегодня в живой стране, если вы только что к нам присоединились. Добрый вечер. И что касается июня. Насколько я знаю, в июне у тебя будет премьера, так сказать, презентация новой песни, посвященной Краснодарскому краю.
1: Да, Ксюша.
0: В этом месяце уже. Ну, об этом узнаем. Но это сейчас так, мы закидываем удочку. Сегодня эта песня не прозвучит, насколько я понимаю.
1: Мы готовим ее сейчас к выпуску. Записывается клип. Потому что без клипа, пока песня в эфир не пойдет, хочется сделать сюрприз для всех людей, кто ездит на наш золотой и ух, к золотому песку.
0: Да.
1: Черному морю.
0: Так ты тоже туда поедешь, у тебя какой-то тур южный намечается,
1: да,
0: если не ошибаюсь. Ну, приглашай, рассказывай, что.
1: Так, рассказываю. Дорогие мои друзья, значит, 23 июня.
0: Это совсем скоро.
1: Это совсем скоро. Вот, я сейчас готовлю сумочку. Смазываю колесики, уже немножко подносилась сумочка, потому что часто на гастролях бываю, вот. И моя сумочка сейчас, она устала, честное слово.
0: Это ж хорошо.
1: 23 июня у меня будет Геленджик.
0: 16+.
1: Обязательно 16+. Дорогие мои, жду вас на своем концерте. Буду рад вас видеть. Я буду стараться изо всех сил сделать вам приятное. Я думаю, так и будет. Жду вас на концерте с нетерпением. Володя Ждамиров.
0: Да, ну это старт будет этого тура. Потом,
1: да,
0: по-моему, по всем городам Кубани.
1: Следующий город будет Лазаревское. 25 июня будет Лазаревское. Очень люблю этот город.
0: Ну, город-то Сочи.
1: Ну, это да, это край Сочи. И, конечно же, ты уже объявил и сказал.
0: Сочи.
1: Следующий город будет обязательно Сочи. Уже я давно там не был.
0: Центральный Сочи.
1: И очень-очень хочется увидеть эти улочки. Это, и увидите прекрасных людей.
0: Да.
1: Там живут замечательные люди.
0: Да, да, да.
2: И там возрастное ограничение 18+.
1: Там, да, там будет 18+. Так что...
0: По-моему, везде 18, нет?
2: Нет.
1: В
2: Лазаревском 16.
1: Нет, кстати,
0: а Геленджик
1: скажу.
0: Молодежный город, конечно, там 16.
1: Билеты сможете приобрести на сайте ждамиров.ру.
0: И я так думаю, что уже в этом туре уже будет, если в июне будет презентация и премьера песни.
1: Этой песни?
0: Да, а, и там она...
1: Южная мечта.
0: Да, и она будет, естественно, там везде звучать.
1: А мы?
0: Или нет? Или не будет? Или как?
1: Что?
0: Вопросительный взгляд.
1: Нет, Ксюша, песню мы, она уже в завершении. Мы ее перед тем, как поехать, мы уже ее выпустим.
0: Ах, вот.
1: Мы просто сделаем подарок. Пока песня, она берет обороты, и люди вот уже будут танцевать под нее.
0: Да, и когда ты уже туда, подтянешься, уже все будут знать слова.
1: Они уже будут петь.
0: Уже все будут петь.
1: Весь Краснодарский край, я так не сомневаюсь, что он там будет весь.
0: Да. Ну, в городе Сочи, как известно, темные ночи. Ночь случайная ночь, так называется следующая песня, но через 3 минуты.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Владимир Ждамиров, если только что к нам присоединились. Добрый вечер. В живой струне дали своего распрекрасное настроенческое выступление. Что не песня, то хит. Но это просто перед выходными, просто праздник.
1: Это огонь.
0: Человек-праздник. И, конечно же, ни для кого не секрет, я надеюсь, что Владимир Ждамиров – участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», которая состоится 14 ноября в Москве, в Лайф-арене 12+. Вообще мероприятие практически детсадовское. 12+. Танцуй, пока молодой, что называется.
2: Да? Очень люблю детей, очень обожаю.
0: А у тебя есть внуки?
2: Да.
0: Слушай, если бы у меня был такой дед...
2: Колобен.
1: С таким дедом можно таким, зажигать бесконечно.
0: Вообще, знаете, утро еще было, ой, поедешь там на деревню к дедушке, думаешь, да, ой, да, это да. Дедушка, тоска, там, и что там с дедушкой, там, да, а тут к деду, на деревню, далеко.
2: Они рады, когда, ну, я вижу их очень редко, я уехал, они подросли, я уехал, они опять подросли.
0: Ну, да.
2: Я хочу сказать, открыть вам такую тайну, что мой младший внук Тимофей снялся в клипе. Он играет роль меня юного, Ждамиров юный.
0: А он так похож, да, на тебя?
2: Ну, он очень похож, да. И, ну, в общем, он прекрасно сыграл эту роль.
0: А там... сколько ему, сколько?
2: Тимошке?
0: Да.
2: Тимо? 8.
0: 8, хорошо.
2: 8.
0: Ну, уже да. Такой, да, возраст артиста уже.
2: Да? Ну, он, да, он очень талантливый. Ну, мне так говорит, он говорит... Он в деда весь. Он на самом деле, он внешне очень красивый. Вот в любом садике, они говорят, ну он фотомодель, он еще любит фотографироваться.
0: На меня похож,
2: фотки.
0: Да? Он фотомодель, на меня похож.
2: Вот Сюшу, да, вот он такой прям.
1: Он красивый,
2: характер.
1: Он талантливый.
0: Да, как весь в меня.
2: Сейчас
0: да.
2: Осваивает гитару.
0: Так.
2: Любимая группа его, конечно, он гордится, «Сектор Газа».
0: Угу.
2: Наши воронежские ребята, да. Царство Небесного, Юрию Хою. Он действительно сыграл для свою вот эту роль, да, замечательно. Но прославил город Воронеж.
0: Это правда.
2: Да.
0: Ну, Воронеж и не только, там много кому кто еще прославил.
2: И такой, Юрия Началова.
0: Да, у вас муж...
2: В спорте Валерий Абаджан, чемпион мира.
0: Да, да.
2: Вас... Ну, и Ольга Корбут.
0: У вас музыкальный край. Так, ну чего?
2: Мой брат, заслуженный артист России, Сергей Владимирович Руднев.
0: Да?
2: Да. Он же танцевал в красноярском ансамбле «Танцы Сибири». Ты же помнишь, это в Советском Союзе?
0: Я даже очень Средневековье знаменит... помню.
2: Сюш, я горжусь, да, что у меня такой брат. Молодец.
0: Да, да, здорово. Ну, слушай, я не знаю, что-то мы много болтаем. Надо очень. Промочить горлышко. Чиферок? Нормально же?
2: О, по теме, брат. Чифернем?
0: Да.
2: Чифернем. Поехали.

0: Огнища.
1: Это невероятная энергия здесь вообще.
0: Это вот человеку, как он сказал, недавно 22 исполнилось. Вот,
1: да.
0: Вот 20-летние так не зажигают.
1: Да, это точно.
0: А этот в 22 так жжет.
2: Мои хорошие, мы должны быть такими, а иначе мы будем неинтересны.
1: Это очень круто, очень.
2: Поэтому ездим, вот, люди встречают меня.
0: Ну, на
2: слава
0: самом
2: тебе,
0: деле,
2: Господи, они меня встречают очень хорошо.
0: Так еще бы, ну, да. ты так качаешь, слушай, но...
2: Ну, я полностью отдаюсь.
0: Ну, я могу тебе сказать, что, так сказать, к 22 годам начинаешь понимать, что у тебя не работа выматывает, а переезды. Вот это
2: на
0: вот
2: самом деле так.
0: Перелеты, переезды, и вот это выматывает больше, на сцене как раз больше заряжаешься. Я к тому, что как-то у тебя есть какие-то, я не знаю, ограничения. Например, если ты там неделю у тебя, например, гастрольная, потом две, тебе нужно обязательно быть дома, там, морква, капуста, кабачок. Ну, вот это все.
2: Ксюш, ну так не бывает, вот не получается. Хочется отдохнуть, но только приехал, уже надо ехать, Ксюша, стриж,
0: ну,
2: на эфир.
0: Ну, это святое.
2: Это попробуй только не приехать, я же знаю.
0: Это не так часто, по сравнению с тем, как ты разъезжаешь и летаешь и так далее. Вот.
2: Ксюш, на самом деле, да, это самое, я практически не бываю дома. С ребятами гастролируем. И я рад просто, знаешь, рад, что Господь мне дал талант. Я рад, что я несу это в народ. Я от души это делаю. Они ждут, они встречают. Это у них такой кусочек жизни, счастливой жизни. А у меня тоже.
0: Но все равно.
2: Я счастливый человек.
0: Это понятно, это видно. Но все-таки есть вот что-то со временем, с годами, с пройденным, так сказать, что-то появилось в райдере такое особенное для тебя, что вот что тебе вот необходимо.
2: Появилось.
0: Что?
2: Наоборот, исчезло.
0: А,
2: ну я же обожаю кондитерские изделия. Я сладкоежка по жизни.
0: Ты сейчас
2: очень, и меня вот теперь очень, урезали.
0: Ты очень стройный, хочу тебе сказать.
2: Очень... Наверное, из-за того, что мне запретили есть сладкое.
0: Сладкое это да.
2: И мучное.
0: Вот. Вот.
2: И я стараюсь быть таким вот жизнерадостным в жизни.
0: Хорошо, поехали. Купола.
2: Красавица, обожаю тебя.
0: Да? Это взаимно. Купола, колокола.
2: Купола, колокола. Ну, это новая песня.

0: Блеск. Владимир Ждамиров. Слушай, тот резкий случай, Володя, когда вот человек какое-то количество своей жизни проработал в коллективе, а потом ушел из коллектива, ну, из группы, да? Да. Вот. Как правило, очень редко бывает, что сольная карьера потом выстреливает. Вот ты тот самый редкий случай, когда ты расцвел после того, как покинул небезызвестный всем коллектив. Потому что, ну, много примеров в разных жанрах, когда вот в команде человек звучал, когда он ушел в свободное плавание, как-то, в общем, популярность как-то падает, а то и вообще человек забывается. Как думаешь, с чем это связано? С твоим талантом?
1: Так и есть. Ксюш, так и есть на самом деле. Многие уходили из знаменитых коллективов, и подняться, ну, практически невозможно, наверное, редко кто поднимался, да. Но я благодарен Господу Богу за данный мне талант. Я, когда писал музыку в группе «Бутырка», вот, я считаю, был на своем месте. И очень горжусь, что я оставил свой след очень сильный.
0: Но ты был стержнем этого коллектива.
1: Ну, я был, во-первых, самый старший в группе. Да. Вот, писал музыку. С музыкантами я всегда, ну, находил общий язык. То есть это была всему основа. Вот. Я думаю, все-таки на все воле Божия. Господь мне помог. Да, было тяжело после такого проекта уйти и остаться просто, как бы, начать все с чистого листа. Это было нелегко. Я сразу сел в студию. Мы с Серегой, с гитаристом, начали писать сразу альбом «За забором весна». Да. Я все-таки старался не оставлять эту тему, но и я как-то помаленечко смотрел вперед и думал, что людям нужно не только такие песни, потому что я же могу, я способен вот это дальше делать, да, такие песни танцевальные. Мне, я по жизни сам люблю танцевать, я вот где эти на каких-то вечерах нахожусь, я не сижу.
0: Ты очень гибкий, я знаю, ты очень пластичный.
1: Это мой стиль, это мой образ жизни, можно сказать, это часть моей жизни. Ксюш, ну вот получилось так, я не знаю. Наверное, я считаю так, что так Господь Бог распорядился. Слава тебе, Господи, что я оставил там след. Песни, которые я написал, музыку, они, можно сказать, ушли в народ с такой силой.
0: Ну, да.
1: А я горжусь. И я просто сейчас думаю, что я не напрасно это делал. Вот.
0: Душа моя, я тебе хочу вот что сказать. У нас не получается все, у нас не влезает. И давай для звукорежиссера, для нашей Женечки, скажем, какую песню мы оставим, «Пацаны» или «Стюардессу»? Ну, в смысле, надо что-то, вот, не три песни у нас получается, а две, понимаешь?
1: А почему «Нелюбимую народом»? Я несу тебе...
0: Нет, она будет. Это будет в любом случае. Вот либо «Стюардесса»,
1: одну песню
0: либо...
1: какую-то надо будет, да?
0: Да, либо «Стюардесса», либо «Пацаны», просто чтобы наш Женечка знал, что сейчас ставить. Как у тебя настроение?
1: Наверное, я думаю, «Королева неба» очень любимая народом песня. Они поют на концертах всем залом вместе со мной.
0: Отлично, тогда значит «Стюардесса».
1: Поем. Для всех, для вас от души с ребятами исполним эту песню. Давайте, братья.

0: Владимир Ждамиров, и он уже едет к вам, дорогие кубанцы. Значит, 23 июня Геленджик, это 16+, 25
1: июня Лазаревская, 16+,
0: и Сочи
1: 26 июня,
0: 18+, он уже едет к вам.
2: Я все уже готов, билет все на мази.
0: Да,
2: Сюха,
0: да,
2: еду на юг.
1: Билеты на сайте.
2: Топтать сланцы.
1: А билеты на каком сайте?
0: Владимир
1: Ждамиров.ру.
0: Да. Ну что, друзья, в этом месяце...
2: vjdamirov.ru. Я немножко ошибся, да, простите. Да, да.
0: Я на этом месте прощаюсь с вами, желаю вам хороших выходных. Встретимся в следующие выходные. Хорошего настроения вам тоже. Ну и, конечно, как без цветов я отпущу. Как?
2: Дорогие наши, спасибо вам огромное. Любим вас безумно. Будем ждать снова с вами встречу. Вот, съездим на юг, ну и приедем снова сюда. Так, Сюш, день нам назначишь? Звонишь в любое время.
1: С гостинцами.
2: 3-4 утра, да. Мы здесь.
0: Да. Цветы в студию. Поехали.
2: Цветы в студию.

0: Спасибо! Живая страна.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет малооблачно. Температура плюс 11, утром без осадков и плюс 17, днем облачно и 21 градус выше нуля.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
7: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

только для вас. А у нас в эфире только одно правило. Хорошее настроение обязательно победит. Открываем час приветов, поздравлений. Пятница, друзья. Пусть она принесет каждому из вас самое прекрасное настроение. И вечер будет добрым. Пишите, пожалуйста, ваше сообщение на номер +7 909 955 103 и 0. И с любовью буду их зачитывать. Итак, уже прилетели письма. Хочу передать привет нашему соседу в деревню Мисайлово, Пусталову Александру. Хороший ты человек. Спасибо тебе за все, за помощь. Хочу заказать поздравления от Чугунова Владислава, город Переславль-Залесский. Свою маму поздравляю с юбилеем 50 лет и желаю ей долгих лет и благополучия. Азизу большой привет от Татьяны, город Оренбург. Друзья, не стесняйтесь, пишите, пожалуйста. Мы ждем и скоро все зачитаем.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

Всем отличного вечера. Вы на радио Шансон. И здесь мы передаем ваши приветы и поздравления, которые можно отправить прямо сейчас на номер +7 909 955 103 и 0. Итак, поехали. Передайте привет нашей компании, Сергею Дунаеву, Оксане Ениховой, и Наташе. Сидим, слушаем ваше радио. Привет летит в город Тюмень от Наташи. Поздравляю с днем рождения замечательную девчонку Людмилу Родину. Желаю крепкого здоровья, удачи, везения, исполнения всех желаний, долгих лет жизни и отличного настроения. От Татьяны Тодорашко из города Крымск. Далее. Передайте, пожалуйста, большой привет моим родным и близким, доченьке Кузнецовой Анастасии, моему мужу Александру и нашим соседям в семье Добровских. Отличного всем настроения, хороших выходных. С уважением, Кузнецова Виктория. Передайте привет моему любимому мужчине Максиму. Он едет за рулем и слушает ваше радио. Я его очень-очень люблю, пишет Анжела.

Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: торговом центре «Рояль» на Петрищево 4.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

А мы в эту пятницу радуем друг друга вниманием и добрыми словами. Поскорее спешу зачитать ваши сообщения, потому что их очень много. Итак, передайте привет нашей компании, Сергею Дунаеву, Оксане и Наташе. Сидим, слушаем ваше радио. Привет Игорьку, едет в свою деревню, а я в Салтыковке солю рыбу. Это прекрасное дело. Передайте привет Димочке Саблину из Крыма. Приглашаю его на День России в Краснодар. Очень хочется передать привет моему любимому мужу. Я его очень сильно люблю. Максим, у тебя все получится. Это жена Анна. И еще одно сообщение. Привет дорогому, самому красивому и лучшему мужчине Ренату и его друзьям. Руслану, Амиру и Владимиру. Владимира, с днем рождения. Желаю вам классного настроения, теплых, душевных вечеров. И поставьте, пожалуйста, песню «Самый лучший день». И специально для вас.

летний вечер. Сегодня 5 июня. Желаю вам прекрасной пятницы. Меня зовут Рита Виноградова и с удовольствием зачитываю ваши сообщения. Поздравляю с днем рождения младшую дочь Кристину Жукова Елена Александровна из города Видное. Хочу передать привет мужу Андрею и сыну Ивану. И хочу сказать, что я их очень сильно люблю. Едем на дачу. Еще с нами верный наш пес Чингис. Привет всему Ступино и, конечно, моему любимому мужчине Араеву Льву. Я его очень сильно люблю. Ты самый лучший мужчина на свете. Спасибо, что ты есть у меня. От Светланы Арстановой. Хочу передать привет моему брату Горбун Николаю. Береги себя. Хотим передать привет со Ставрополья своим детям, дочери Танюше и сыну Сереже, а также их семьям. Мы с мужем Виктором по ним очень скучаем и очень их любим. Поздравьте меня, пожалуйста, с началом отпуска. Передайте привет любимому мужу Боречке, Баша, Любаша.

А мы продолжаем час только для вас. Здесь ваше сообщение. Привет и поздравления. Плюс 7-909-955-103-0. Передаю привет своему мужу Роману. Едем на дачу. Слушаем шансон, пишет Татьяна. Вам огромный привет. Хочу передать привет любимой подружке Любаше и ее мужу Юрию. Давайте слушать хорошие песни. Всем мира и любви. Далее, поздравьте, пожалуйста, сегодня моего сына Андрея Красенкова из села Конь-Колодец Липецкого области с днем рождения. Крепкого здоровья, счастья, большой-большой взаимной любви. Поздравляют родные друзья. Привет Иоаннушке. Желаю удачной новой недели. Целую, Дима. Огромный привет нашей дружной семье Кнутовых и коту. Огромный привет. Хочется пожелать чаще встречаться. Большой теплый вечер.

Как же интересно, когда хорошо, время пролетает незаметно, поэтому спешу озвучить ваши сообщения. Поздравьте, пожалуйста, семью Макаровых, Надежду и Славу с отличной защитой диплома, их дочери Настеньки. Ура, педагоги рулят. Хочу передать привет семье Дубровских, всем хороших выходных от семьи Кляйных. Ставропольский край, Георгиевск. Хочу сказать моим родным, добрым людям, здоровья вам, крепкого терпения, держите, мои родные, от Анны Колобовой сообщение. Поздравьте, пожалуйста, семью Макаровых, Надежду и Славу с отличной защитой диплома. Хочу передать привет маме Ольге Александровне, Даниил, Ульяновская область. Очень хочу поздравить двух очаровательных именинниц. Пушкину Анну в Воронеже и Харченко Ольгу Выпатова. Девочки, будьте счастливы, любите, цветите. Пусть все желаемое исполнится. Удачи, любите жизнь. Виктория из Садова. Далее передайте поздравления от родителей для Екатерины Ермоловой с окончанием сессии. Успехов во всем, очень любим. И большой привет моим самым хорошим друзьям из города Георгиевска. Геннадию, Надежде и Ивану Геннадьевичу. Я всех вас очень люблю, пишет нам Владимир из Москвы. А вот мы завершили час только для вас, а в следующем часе на радио Шансон. Эх, разгуляй, поэтому слушаем любимую музыку здесь на волне радио Шансон.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет малооблачно. Температура плюс 11, утром без осадков и плюс 17, днем облачно и 21 градус выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Ах, время как махорочка, все тянешь, тянешь, жорочка. А помнишь кепка, челочка, да кабаки до трех? А черненькая норочка, подъезда 5 и 40, глядишь, все

вами Верочка, цыганская венгерочка, пригладь виски, Валерочка, да чуть примени сапог. Ты помнишь вечериночки у соленой Мариночки, две бывших балериночки в гостях у пацанов. Сплошная безотцовщина, война, да и ежовщина, а значит поножовщина и годы без обнов. На всех

0: Все сутки к низу клонятся. Спи, вдруг чего обломится. Небось не Барнаул.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Ах, мне бы догадаться.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет малооблачно. Температура плюс 11, утром без осадков и плюс 17, днем облачно и 21 градус выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет малооблачно. Температура плюс 11, утром без осадков и плюс 17, днем облачно и 21 градус выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

тебя потерял навсегда, как теряются.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

не успел и не смог. В истории этой, что была чистой пылью, сами судите, где дьявол, где Бог. Вдали от фронтов, в степях за Уралом, с двумя сыновьями вдова мать жила. Старший был непутевый, ворчала все бабка. В день рождения второго похоронка пришла.

Но годы летели, рубцевались раны. В зоне он раскрутил себе новый срок. А там за Уралом, в далекой деревне, на военную службу вышел младший сынок. Зимним утром морозным почтальон дядя Вася

сыновьям, что далек от дома родного. Собрала из гостинцев мать все, что смогла, поровну каждому в узелочки сложила до 40 рублей, что давно берегла. Вьюга пылью носила, снег.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: наша роспись. Мы больше не волки.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно.

Петя Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муть тут и там, ходят слухи по домам.

да любить хочу. Даже если под городом пуль, он сказал, что по теме в лес

0: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше.

Молча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений